0: Wow, what a song. Don't forget you can follow everything I'm up to on all my usual social media at Martin Garrix. Cheers for being with me for the last hour and catch you next time.
1: В эфире радиоканал Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио «Рекорд Самара в МАКС». Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Dance Radio.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6300847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте.
2: Радио Рекорд Самара.
1: Присоединяйтесь.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
4: Телефон рекламный.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

умного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: должен быть, ну, заботиться о городе, ну и стараться для населения, для нашего хоть как-то.
1: Ответственным, исполнительным.
2: В первую очередь ответственность. И думать о нас, о бюджетников.
3: В целом зафиксировал эту тенденцию еще 10 лет назад. В образе идеального депутата избиратели на первое место ставили не харизму и не громкие обещания, а соответствие слов делу и ответственность за результат. Причина понятна. Когда рост цен беспокоит 59% граждан, а именно такую цифру фиксировали социологи в 2025 году, красивые лозунги с трибуны звучат как насмешка. Человек, у которого дрожает продуктовая корзина, не хочет слушать про великие цели. Он хочет депутата, который решает проблемы. Здесь, сейчас и для избирателя. Социологи выделяют три модели политика, которые сегодня реально востребованы. Первая – посредник. Он переводит запросы граждан во властное решение. Вторая – контролер. Не дает чиновникам забыть про обещания. Ну и, конечно, защитник. Отстаивает интересы конкретного округа, а не абстрактного народа. Итоги региональных кампаний прошлого года это подтверждают. Явка выросла в 17 из 20 губернаторских гонок. Никакого романтизма, только расчет. Люди идут на участки, как инвесторы, вкладывают голос и ждут отдачи. Поколение, пережившее несколько волн популизма, научилось отличать политика, который кричит громче всех, от того, кто тихо добился ремонта дороги, финансирование больницы, открытие завода, даже сочувствие не конвертируется в голоса. Можно долго ходить с перевязанной головой после драки с какими-нибудь мигрантами, собирать лайки и комментарии, но на выборах избиратель спросит у политика, не как ты себя чувствуешь после потасовки, а что ты сделал для меня, для нашего города, для региона. Избиратель повзрослел и стал требовательнее. И от этого политикам уже никуда не деться.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Погода.
1: Сегодня столбик термометра вновь будет стремиться подняться повыше. Ну, конечно, значение каких-то таких прям примечательных не достигнет. У нас сейчас плюс 14, по данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность и 26 градусов. Ну, а музыка вот у нас примечательная, крутая. Медуза, Don't Wanna Go Home, уже очень скоро. А София Нзао, Хутия и Альберт Брайт, Wild. А 7 до 11 примечательное мега утро.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Только до конца июня. Ультразвуковое исследование брюшной полости. 2100 рублей». УЗИ – это наш профиль.
2: Акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
7: Телефон

0: 101,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: А вот уже и четверг на календаре. Быстро, конечно, время летит. Уже снова рядом пятница, суббота. Ну, с другой стороны, так доберемся и до осени. Но не будем об этом. Лучше расскажу о том, до чего доберемся уже прям вот-вот. Начинается мегаутро, которое мы, разумеется, наполнили розыгрышами, приглашениями на кофе, в кино, вкусностями разными и водой. До нее тоже доберемся. Точнее, до тебя доберемся. Позвоню в прямом эфире. Надеюсь, твоя заявка с телефоном есть у нас в личке телеги или в ВК. Кстати, там же мы и общаемся с тобой в телеге, в ВК, в Максе, узнавай все новости, участвуй в вопросах. Все скоро. А вот кто до нас с тобой доберется со своими крутыми треками в ближайшие минуты. Кельвин Харрис. Также Биби Рекша и Фэтлесс, тема New Religion.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендация астрологов. Овны, начните день спокойно и замрите. Ваш козырь не скорость, а умение дождаться верного момента. Тельцы, будьте на связи, ведь случайный звонок принесет выгоду. Близнецы, вас ждет настоящий информационный взрыв. Не давайте обещаний на словах, фиксируйте все на бумаге. Раки, отбросьте сомнения и долой перфекционизм. Действуйте так, как считаете нужным, идеальных условий не будет. Львы, вам приготовили роль дипломата. Балансируйте между чужими спорами и приводите все в шутку. Девы, в самый нужный момент включится детектор лжи, интуиция спасет от подвоха. Весы, вас закрутит вихрь событий, сохраняйте нейтралитет в чужих ссорах и берегите ключи. Скорпионы, вас выручит удачное опоздание, утренняя заминка убережет от проблем. Стрельцы, окружающих заинтригует ваша маска загадочности. Чаще улыбайтесь и смело вычеркивайте лишние дела из списка. Козероги, вы ощутите пользу экспромта. Импровизация откроет запертые двери. Водолеи, пришло время устроить тест-драйв идей. Проверьте свой масштабный план на маленьком эксперименте. Рыбы, вас выручит творческий код. Логика бессильна, решение придет через случайную ассоциацию. Гороскоп ты можешь переслушать в телеге и в Максе, прочитать в группе ВК.

in the mix. К трекам будильникам вернемся скоро, а пока подарки будильники. Ну, действительно, они будут, бодрят, кофейные бонусы. Разыгрываю сразу три двойных приглашения в кофейню Mosaic Coffee Intin, абсолютно любой кофе. Сейчас мы разминаемся, как обычно, ставлю, опять-таки, музыку, 15-секундный микс. И сколько треков мы поместили за это короткое время, тебе нужно выяснить и отправить количество в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, сообщение как бы синхронизируется в одном окне, то есть появляются все у нас на одном мониторе, неважно поэтому, куда ты пишешь, жду 10, 20 и 30 верно ответивших. Ну, давай сначала считать, я еще варианты дам.

0: Вот они варианты. 6 или 8 тут было. Истории 6 либо 8. Отправляй шестерку либо восьмерку в личку телеги, либо в личку ВК.
1: Рекорд. Погода.
0: Вот какие варианты предлагают нам синоптики? Ну, как варианты. Они ставят нас перед фактом. Сейчас плюс 16, по данным Яндекс.Погоды, днем переменной облачности, 26 градусов. Ну, в принципе, перед хорошим фактом они нас поставили. Нормальная погода, нормальная, крутая музыка впереди. Это я тебя уже не то чтобы ставлю перед фактом, знакомлю тебя с нашим плейлистом. Диджей Куба и Butterfly, Come on Lady, и Пнау, Токурасон.
2: Слушай Радио Рекорд Самара Онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама.
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Дебал G318. Новый интеллектуальный гибрид Дебал G318.

0: честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в Альфе. Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров Аутебанк, Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
4: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения.
5: Дэнс лето!
3: На рекорде. Yeah!

0: Рекорд in the mix.
1: Так, надо порадовать сейчас кое-кого. Ну, каждого радую музыкой, не переставая, нон-стопом. Но сейчас еще и кофейные бодряки задарю. Приглашение на двоих в кофейню «Мозаику Финтин» абсолютно любой кофе. Сразу троим. Ранее ставил 15 секунд подборку треков. Надо было пересчитать, отправить количество в личку, телеги либо ВК. Было 8 штук и вовремя верный ответ. У нас отправили Константин Марков, Артем Майоров и Степан Мургунов. Я вас поздравляю. Костя, Тёма, Стёпа. Каждому дарю по двойному приглашению «Мозаик Кофе Инти». Доброе утро!

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре продлили срок ремонта трамвайных путей на пересечении улиц 22-го партсъезда и Победы. Об этом стало известно во время выезда депутатов Гордумы на объект. Ранее сообщалось, что работы завершат до 18 июня, теперь в течение 2 недель. Крупнейшее в России агентство в области некредитных рейтингов включило 3 самарских вуза в топ-100. СГЭО имени Королева опустился на строчку, на 45-е место. Сам ГМУ, наоборот, поднялся на одну позицию, 52-е. Сам ГТУ, 87-е место, упал на 12 пунктов. В Самаре 36% компаний готовы принимать пенсионеров наравне с остальными соискателями. Таковы итоги опроса сервиса по трудоустройству «Суперджоп». 38% берут их на отдельные позиции, а 26% вообще не рассматривают возрастных кандидатов. Еще больше новостей срочных, важных, актуальных, интересных из жизни города, страны и мира читай 24/7 в Макс-канале «Радио Рекорд Самара», а также в Телеграм.

Самаре у нас много кофе, да, с утра разыгрывается. Ну, а почему бы нет? Очень многие любят его. А, ну, не только кофе мы разыгрываем, а иногда кое-что к кофе тоже разыгрываем. А, приглашение на двоих кофейни Мозаик Кофе Инти на кофе плюс десерт. Можно будет отправиться как-нибудь. Не, кстати, не обязательно утром, можно и днем, в обед, я не знаю, вечерком, выходной, в будни, в любую из кофейн, любой из десертов и любой кофейный напиток, либо чай. Да, сейчас мы, ну, у нас так принято, иногда по итогам мега-утренних часов спрашиваете, а что мы слушали? Ну, конкретно два фрагмента двух треков я сейчас поставлю. Нужно вспомнить, либо угадать, какая тема была совсем недавно. Напрягай память, либо интуицию. Ну, что-то надо напрячь. Ну и себя тоже отправляй, соответственно, выбирай первый фрагмент, либо второй, первый трек, либо второй, отправляй цифру 1, либо цифру 2. В личку телеграм-канала Радио Рекорд Самар, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, главное, укажи номер телефона. Варианты. Первый.

0: телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. Жду 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: На улице вот какая ситуация. В данный момент у нас температура воздуха плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, днем сегодня до 24-26. Переменная облачность, вроде как без осадков. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты сейчас на 4 балла. Местами затруднений к 10 часам будет 5 баллов. Ничего такого экстраординарного, ничего такого особенного. В данный момент можно отметить затор на новом вокзале от Новосадовой до Москвы. Такой небольшой участок, 10-15 минут все-таки выложишь там. На улице Аврора плотное движение от Марии Старос до Дыбенко. Ну, такое ничего особенного. И от Марии Старос до Гагарина. На 22-м от Гагарина до Заводского. На Заводском и Гаражном проезде до 22-го партсъезда. Чуть-чуть на Раките перед Карл Маркса со стороны Москвы тоже притормаживает. Ну, в принципе, все. Далее у нас классика «Медуза», «Луз Контрол» и по-классически, если так можно сказать, классика от Армена Ван Хелдена «Май-май-май».
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
3: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.

0: В финале мегаутренних часов мы спрашиваем тебя, какой трек «Будильник» из двух предложенных был ранее, звучал ранее и будил всех ранее здесь на первой танцевальной. Ставил вот два фрагмента прям буквально недавно и сейчас оглашу верный ответ. Хотя зачем я буду это делать? Пусть это делает тот, кто 40-м верно ответил в нашей телеге в личке ВК. Это Светлана. Свет, здравствуй. Еще раз доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Свет, ну давай, правильный ответ какой? Что-то там написала. Цифра 1, цифра 2 отправила.
1: 1,
0: да, конечно же. Свет, я тебя поздравляю. Приглашение на твоей кофейне «Мозаик» в Хинти на завтрак плюс десерт. На такой бодрый комбо достается тебе. Свет, когда рабочий день у тебя начинается? Уже успеваешь или уже опаздываешь? Точнее, задерживаешься?
1: Успеваешь.
0: Ну и на рекорде ты тоже, кстати, успела. Но вовремя написала. Свет, я тебе желаю хорошего дня. Пусть все складывается так же, как и у нас здесь, на первой танцевальной. Вот. Ну, а личные пожелания уже тебе конкретно адресую следующую игрушку, когда будем общаться. А следующий розыгрыш скоро.

0: для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 8 часов в Самаре. Сегодня на улице обещают вам отличную погоду. В принципе, она уже такая ничёшная, да? Поэтому не спеши прятаться в офисах, да, на рабочем месте где-то. Если есть возможность пройти пару кварталов пешком до работы, сделай это. Да, ну, порой хочешь, не хочешь, а приходится идти, потому что тупо места для парковки нет. Да, ну или ты не на машине. Ну, а иногда вообще не играет никакой роли место на парковке. Просто некогда еще гулять, надо бежать быстрее. Бегом, потому что с утра пораньше все в попыхах. Ну, а мы на рекорде тебя подгоняем, конечно же. Иногда, конечно, замедляем. Ну как, отвлекаем розыгрышами, например, различными. Скоро поиграем, выигрывая фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная» в нашей теме летней H2O-шники. Ну, а музыка тебя сопровождает везде и всюду. В этом часе сопроводит Хюгель.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендация астрологов Овны. Начните день спокойно и замрите. Ваш козырь не скорость, а умение дождаться верного момента. Тельцы, будьте на связи, ведь случайный звонок принесет выгоду. Близнецы, вас ждет настоящий информационный взрыв. Не давайте обещаний на словах, фиксируйте все на бумаге. Раки, отбросьте сомнения и долой перфекционизм. Действуйте так, как считаете нужным, идеальных условий не будет. Львы, вам приготовили роль дипломата. Балансируйте между чужими спорами и приводите все в шутку. Девы. В самый нужный момент включится детектор лжи. Интуиция спасет от подвоха. Весы. Вас закрутит вихрь событий. Сохраняйте нейтралитет в чужих ссорах и берегите ключи. Скорпионы. Вас выручит удачное опоздание. Утренняя заминка убережет от проблем. Стрельцы. Окружающих заинтригует ваша маска загадочности. Чаще улыбайтесь и смело вычеркивайте лишние дела из списка. Козероги. Вы ощутите пользу экспромта. Импровизация откроет запертые двери. Водолеи, пришло время устроить тест-драйв идей. Проверьте свой масштабный план на маленьком эксперименте. Рыбы, вас выручит творческий код. Логика бессильна, решение придет через случайную ассоциацию. Гороскоп ты можешь переслушать в телеге и в Максе, прочитать в группе ВК.

0: пробки.
1: 8.18 в Самаре. Расскажу тебе о том, что на улице происходит в данный момент. Температура плюс 17. По данным Яндекс Погоды, днем 24 градуса. 26. Так, максимальная температура. Без осадков. Ну, к вечеру, кстати, есть вероятность дождя. Загрузка дорог оценивается, по данным сервиса Яндекс Карты, на 4 балла. Местами затруднений на 1 балл меньше, чем обычно в это время. Пробок нет. Заторы небольшие. На Нововокзальной от Новосадовой до Москвы. От Москвы до Новосадовой. На Заводском от Кирова до Кабельной. Плотное движение до 10 минут. На Зубчаге чуть-чуть затормозим от Магистральной и до улицы Воеводина. Так, ну, что еще можно отметить? Наверное, больше и нечего-то и отмечать. И это прекрасно. Отметим то, что у нас в плане музыки. Гатлаки, Ла-Ла-Ла и Майк Поснер, Дэвид Гетта тоже будут с нами. И через несколько минут узнаем имя еще одного H2Oшника рекорда, того, кто выиграет фирменную воду рекорда от бренда «Кристальная».
0: H2Oшники на рекорде.
1: Я напомню тебе о том, как играть. Нужно написать «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда, главное указать номер телефона. Несколько раз в день мы выбираем участников, дозваниваемся, и если ты отвечаешь на звонок, все, получаешь фирменную воду рекорда от «Кристальной». Задача твоя только ответить на звонок, да, ну и потом, конечно же, еще дополнительный такой вопрос со звездочкой. Заберешь ли ты всю воду, которая на кону, а у нас обычно 4 бутылочки, плюс то, что осталось от предыдущего игрока, либо станешь тем самым, от кого, тем самым игроком, от кого что-то останется, да, поделиться с другими. Решили такой эксперимент устроить, и вот какие результаты будут в ближайшем розыгрыше, узнаем через несколько минут.
2: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет. Рекорд.

0: так. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
1: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
2: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
4: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
5: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
7: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
6: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
7: Серьезно? Так можно было?
6: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Прайд Фитнес.
8: Разгулялась волна.
9: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
11: Телефон рекламный.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Да, эксперимент продолжается. Выигрывай фирменную артезианскую воду «Рекорд» от бренда «Кристальная». Пиши «Хочу пить» в личку телеги, в личку ВК. Мы звоним тебе, и ты должен решить, все ли ты заберешь, что у нас есть на данный момент в конкретном розыгрыше, либо будешь делиться с другими. Ну, как эксперимент? Я, честно, не знаю, что мы проверяем. Типа твою щедрость, либо что. Ну, но нам, в принципе, по барабану. Возьмешь ты все или будешь делиться. Но, на самом деле, когда мы задумывали, ну, по приколу, да, давай такую игру устроим. Но очень интересно складывается ситуация, вообще непредсказуемо. Так по-разному ты реагируешь, принимаешь какие-то разные решения, но в основном, конечно, ты делишься. Не знаю почему, не знаю. То ли ты такой щедрый, то ли когда большой куш скапливается, прям много бутылочек, лень тащить, например. Ну, либо, ну, как-то, может быть, неловко, да, у всех на виду говорить, что я все заберу. Вот, но нам вообще все равно, почему ты принимаешь то или иное решение. Мы за любое твое решение. Любое решение поддержим. Сейчас поддержим выбор Никиты 1495. Дозваниваемся до него. Я напомню, что мы звоним одному из тех, кто ранее писал «Хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК. Неважно куда. Сообщения все приходят в одно окно. Главное указать номер телефона. Если номера телефона нет, то, к сожалению, мы никак не позвоним. То есть неважно, куда ты написал, и неважно, когда ты написал. Давным-давно, либо совсем недавно. Шанс равны абсолютно у всех, если есть номер телефона. Набрали Никиту. Бум-бум-бум. Нет, не получилось. Давайте еще раз перезвоним. Все бывает, все возможно. Не набралось, не прошло. Ну, может быть, действительно Никита разговаривает по телефону. Будем сейчас пытаться до него дозвониться. Так, и еще раз, и еще раз, и еще раз. Все. Все, последняя попытка. Я думаю, что все получилось. Так, Никита. А, кстати, у нас на кону 4 бутылочки. Да, вчера у нас вечером забрали куш, сформировавшийся. Вот.
2: Номер занят.
1: О, все-таки занят номер. Ну, что, звонили. Никит, ты долго разговариваешь. Да, рекорд тебя пытался побеспокоить и наградить тебя званием H2Oшника рекорда, ну и, соответственно, водой фирменной артезианской рекорда. У нас ее еще, в принципе, много. Лето все впереди, поэтому ты по-прежнему в игре, еще можем позвонить. Хорошего дня тебе, доброго времени суток, смотря когда ты услышишь это сообщение. Так, все, ну не получилось, ничего страшного, получится другой раз, а другой раз случится уже вот-вот. Предупредим заранее и в телеге, и в Максе. Там пишем прям во сколько следующий эпизод. Пока ты, предупреждая о засадах, с минуты на минуту наша рубрика.

0: Засада на рекорде.
1: Ну и прямо сейчас я читаю твои сообщения, которые поступают нам в телеге Макси под постами «Засада» и в личку телеги, в личку ВК о засадах. Где патрули ДПС, где сложности на дорогах, какие-то необычные пробки, заторы. Ну, пробок как таковых сейчас не особо много, но вот каких других моментов ты сообщаешь. Пиши. Лучше, конечно, в комментариях Макси в телеге, чтобы все могли прочитать все оперативно. Но я сейчас в режиме реального времени озвучиваю оттуда, и из лички тоже. Твои послания. Новосадовая, Кирова, в город. Такой комментарий. На улице Авроры перед Дыбенко в сторону Гагарина открыт люк, и крышка торчит наполовину из люка в центральном ряду. Написали нам такое сообщение. Спасибо большое. Да, о таких вещах надо сообщать. Шел из центра. Вот здесь вот, да, Фрунзенский мост, город в кармане. Антошка напросил про нефти кольцу, как ехать в Советской армии. Солнечное кольцо в город и к рубежке. Губернский рынок на спортивный. Надо отметить, что некоторые сообщения иное количество минут назад поступили. Если что-то где-то не так, сообщай, также пиши прям. Либо, если все так, то все равно пиши, если есть возможность, да, подтверждай. Так, далее. Алматинка, Смотровая, ну, где бывшая МРЭО, видимо, да. Каракиты перед Олимпийской, кольцу с магистральной. Постмехзавод в город и из города. Заводское, что под Южным мостом. Угу. Старозагородного вокзальная к Кирова. Как ехать? Тоже спасибо большое за информацию. Что еще? Да, Алматинка, Ставропольская подтверждает. У Ладьи тоже сообщение пришло, не уточняется куда, но, наверное, в центр, мне кажется, да? Хотя все может быть, вот. Так, ну и, видимо, все, потому что здесь уже повторяющие сообщения приходят. Если будут новые данные, заходи сразу лучше в телегу и в Макс под постами засады пиши. Ну, вообще, в личку телеги, в личку ВК тоже можешь писать о каких-то, может быть, проблемах, не знаю, новостях. Все это присылай текстом, видео, как угодно. Будь аккуратен и соблюдай ПДД. Ну, а у нас далее рубрика «Трэш-пати». Дождемся и пройдем через нее вместе.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8:30. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от «Радио Рекорд».

0: детский час на рекорде.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х.
7: Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
8: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
9: Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max в комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
10: Все сложится с новым кроссовером Тенат Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенат Т4L. Теперь в продаже от 2 159 000 рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenat.ru.
11: Цена действительно на модель Тенат Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
13: Дэнс лето
14: на рекорде.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.47. Вот она, рубрика «Трэш-пати», от которой можно чего угодно ожидать. Но только не стоит ожидать, что не будет этой самой рубрики. Будет, будет, да. Даже если она тебе не нравится. В принципе, для этого она и в эфире, чтобы вызывать эмоции, не только положительные. Но, как правило, кстати, в последнее время мы наблюдаем положительные сообщения. Может быть, те, кто не любит ее, ну, и не пишет ничего. Вот, но здесь главное... Главное вытерпеть вместе с нами. В конце еще и мотивашку, можно получить приятный бонус. Слушаем, не формат, как правило. Иногда что-то околоформатное, иногда тебе очень даже нравится. Ты хочешь добавить себе в плейлист, да, найти где-то на стриминговых сервисах как раз-таки эту композицию. Хочется добавить его в рекорд суперчар диджей Филу. Ну, то есть формат добавить. Но иногда хочется забыть. Посмотрим, как ты отреагируешь на эту композицию. Но у меня есть мнение, не буду его выражать. Пиши обязательно смайлики, нравится, не нравится, более развернуто в личку телеги. Мы здесь общаемся. Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Я озвучу после темы все твои комментарии и задаю вопрос по тексту за правильную, вкуснейшую, ароматную, большущую пиццу. Задарю тебе. Поехали. Трэш-пати начинается прямо сейчас.
2: Едем на работу, будем там пить кофе.

Пока. Валентин, Валентин, отправляй к нам. К нам в телеграм-канал Радио Рекорд Самара, либо в Макс-канал, либо в группе ВК. Все там опубликуем прямо вот буквально с минуты на минуту. Так, вы прям мой день описали.

0: эти треки. Вот от Артема сообщение. Так, как бодро-то, кайф. От Ксении тоже комментарий. Нормальный движ, вот Лев написал. Мне кажется, это трек про каждого первого. Ну, возможно, возможно. Но, наверное, больше, хотя даже не в офисе, ничто не мешает пить кофе, обсуждать кого-то, да, и обедать, да, обедик. Так, теперь вопрос по тексту. Я все вижу смайлики. Спасибо большое, что просто реагируете, даже если ничего текстом там не написали. Так, вопрос будет такой. Что делаем мы в пробках, судя по тексту этой композиции, судя по тексту, я повторюсь, что мы делаем? Мы грустим, либо ворчим? Итак, по дороге на работу, что мы делаем, судя по тексту этой композиции? Грустим, либо ворчим? Там был упомянут конкретный глагол. Пиши в личку телеги, в личку ВК, неважно куда, жду 40-го верно ответившего, главное укажи еще номер телефона, сдарю вкуснейшую ароматную пиццу.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент в Самаре 17 градусов, по данным Яндекс Погоды, днем 24-26, переменная облачность, загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты у нас на 5 баллов. Движение плотно увеличилось за полчаса на 1 балл, и в ближайший час останется на том же уровне. Ну, не уточняйте, что будет через час, но мне кажется, будет уменьшаться загрузка, да? До вечера, по крайней мере. На Заводском от Кирова до Кабельной проблемы. На также Заводском от Профильной до 22-го. На Москве от Советской Армии до Авроры до 10 минут. На Антошке от Карбышева до Авроры минут 7-10 тоже. Аврора, Южный мост от Южного шоссе до Заводского шоссе. Старозагора перед Советской Армии. Нововокзальный от Москвы до Новосандовой. Олимпийская от железнодорожного переезда до Ракитовского шоссе. Дальше с нами Хюгель, обновочка и легкий драмчик от Резиментал.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Радио «Рекорд Самара» в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. ВИП-авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей «Экслантикс». Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. ВИП-авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
6: Мы открыты. Ракет Клаб в торговом комплексе Летаут. Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе Летаут, корпус Си.
7: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
9: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. «Аврора Молл». «Дорога в облака», «Этот город», «Ветер знает», «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
10: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в «Арена Авто». Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
11: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
12: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
13: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
15: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: раньше. Ты был в хорошем настроении, ну, по крайней мере, чтобы ты приблизился к этому хорошему настроению. У нас здесь на рекорде много крутой музыки, и даже есть что-то эдакое, неформатное, может быть, даже бесячее в рубрике «Трэш-пати». Благодаря этой рубрике ты выплескиваешь весь негатив наружу, либо, наоборот, еще прям быстрее приближаешься к хорошему настроению. Но, судя по комментариям, сегодня тема взбодрила. Мы слушали про Жизу, просто историю, про то, как мы работаем, просто расписание каждого дня, наверное, прозвучало. Вопрос был по тексту, что мы делаем, когда мы едем на работу, ворчим либо грустим. Ну, я надеюсь, что компания «Рекорды» ты ни то, ни другое не делаешь, но правильный ответ – ворчим. Почти все верно ответили. Вовремя это сделала у нас Даша. Последние цифры, номер мобильника 69-95. 69-95, Даша, поздравляю, вкуснейшая ароматная пицца достается тебе. Остальные не грустим, не ворчим, слушаем «Рекорд», ждем следующие игрушки. Кстати, трек с «Трэш-пати» уже в Макс-канале «Радио Рекорд Самара», в телеге также и в группе ВК. По хэштегу «Трэш-пати» можешь найти предыдущие выпуски.
1: Дэнс лето на рекорде.

0: для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 9.02 в Самаре. Многие уже доехали до мест рабочих своих, ну или куда там ехали. Если ты еще в пути, давай не нервничай, даже если опаздываешь. Скоро будешь тоже на месте. Хотя, возможно, как раз таки место и заставляет нервничать, тем ближе к нему, тем, возможно, ты нервознее становишься. Ну, мало ли, да, как раз таки не хочется там как можно дольше появляться. Все возможно. Если ты уже включился в работу легкого, быстрого дня тебе, ну давай сегодня вот насколько он легкий, насколько быстро, вообще какие у тебя сегодня дела, делишки запланированы. Вот простой такой вопрос я задаю. Что сегодня тебе нужно сделать срочно прям? Вот срочно сегодня. Рассказывай. В телеге в Максе опубликовали опрос. Пиши в комментариях. Либо пиши в личку телеги, в личку ВК. Ну, мало ли, может быть, хочется остаться неизвестным. Итак, что конкретно сегодня и срочно нужно тебе сделать? Пиши, а я почитаю это совсем скоро в эфире. Под музыку, конечно, и общаемся, и едем, и делами, делишками занимаемся. The Chemical Brothers в этом часе. We'll be right back.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендация астрологов. Овны, начните день спокойно и замрите. Ваш козырь не скорость, а умение дождаться верного момента. Тельцы, будьте на связи, ведь случайный звонок принесет выгоду. Близнецы, вас ждет настоящий информационный взрыв. Не давайте обещаний на словах, фиксируйте все на бумаге. Раки, отбросьте сомнения и долой перфекционизм. Действуйте так, как считаете нужным, идеальных условий не будет. Львы, вам приготовили роль дипломата. Балансируйте между чужими спорами и приводите все в шутку. Девы. В самый нужный момент включится детектор лжи. Интуиция спасет от подвоха. Весы. Вас закрутит вихрь событий. Сохраняйте нейтралитет в чужих ссорах и берегите ключи. Скорпионы. Вас выручит удачное опоздание. Утренняя заминка убережет от проблем. Стрельцы. Окружающих заинтригует ваша маска загадочности. Чаще улыбайтесь и смело вычеркивайте лишние дела из списка. Козероги. Вы ощутите пользу экспромта. Импровизация откроет запертые двери. Водолеи, пришло время устроить тест-драйв идей. Проверьте свой масштабный план на маленьком эксперименте. Рыбы, вас выручит творческий код. Логика бессильна, решение придет через случайную ассоциацию. Гороскоп ты можешь переслушать в телеге и в Максе, прочитать в группе ВК.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9:17 в Самаре. Ты сегодня делишься своими планами. И не просто планами, а что нужно прям конкретно сегодня и прям срочно сделать. Вот прям обязательно. Кровь из носа, как говорится. Разные ответы. В личку телеги, в личку ВК пиши под постами с опросами в телеге и в Максе. Купить корм коту. Вот от Лены сообщение. Постричься. Вот Паш пишет нам. Сходить в спортзал. Неделю не было от Игоря. Срочно нужно отчет до обеда сделать. Как меня это раздражает? Написала Света. Съездить в больничку. Написала Галина. Так, что еще? Да, ты пишешь. Скосить траву. Вот от Сергея сообщение. Как обычно, надо всю работу сделать. Пишет нам Илья. Ну, хочется, конечно, конкретики, конкретных действий. Пиши в телеге в Максе, под постами в личку, телеге в личку ВК. Я чуть позже еще поозвучиваю.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Срочно надо познакомиться с прогнозом погоды. Хотя тут ничего срочного нет. 20 градусов в Самаре, по данным Яндекс Погоды, днем 24-26, ближе к ночи возможен небольшой дождь. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения на 1 балл меньше, чем обычно в это время. На данный момент Нововокзальный от Новосадовой до Старозагора. Такое плотное движение, 10-15 минут занимает проезд. На Москве спокойно, ну, от Потапова до Аврора небольшой затор, как обычно. На Революционной от Подшипниковой до Москвы. А еще от Марии Старес до Аэродромной. Кстати, там поменялся режим светофора. Революционная, Аэродромная, ты пишешь об этом. Тоже в телеге, в Максе. И в личку ты пишешь, да, и под постами засады, которым каждое утро вывешен. Спасибо большое, что обращаешь внимание на какие-то конкретные вещи. Так, далее. Соколова от Лесной до Новосадовой, Мягит, Марии Старес до Партизанской, небольшие сложности. На Заводском шоссе от Кирова до Кабельной проблемы, на Олимпийской и на Карл Маркса перед Ракитовским шоссе. KDDK, дальше новинка, хит All Things Break, Gravity. Послушаем обязательно.
2: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
3: Стань H2O-шником Рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
4: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
5: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция.

0: жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. 22:00 по московскому времени на Пятом канале для зрителей старше 12 лет.
3: Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8-927-719-1298. В Самаре 268-15-88.
4: Реклама в Самаре 212-99-90.
5: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы. Dance Lето.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:29. Один самолет из Самары в Москву уже задерживается на 11 часов, другой на 4. Этим утром службы аэропорта Шереметьево оперативно эвакуировали пассажиров в безопасные места, в том числе и самолетов, сообщает Авиагайвань. Сейчас всех начали выводить из укрытий. Силы ПВО сбили за ночь 555 украинских дронов, сообщили в Минобороны. В общей сложности на полете к Москве сбито около 180 беспилотников. Работа ПВО продолжается, написал Сергей Собянин. За полгода в Самарском регионе выявлено 1329 ДТП. Руководитель регионального управления ГАИ Игорь Бобров провел пресс-конференцию, на которой подвел промежуточные итоги работы ведомства. Пострадали более 1500 человек. Зафиксировано 41 место концентрации аварий. 421 житель Самарской области сдал кровь во Всемирный день донора. Он отмечается 14 июня. Специалисты заготовили 190 литров жизненно важных материалов, которые направят в медучреждение региона. Еще больше срочных, важных, актуальных, интересных новостей жизни города, страны и мира читай 24/7 в Макс-канале Радио Рекорд Самара и в Телеграм.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от ООО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
12: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
13: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
14: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца. Руй в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
10: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
15: Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
16: Дэнс лето.
0: На рекорде. Yeah.

0: практически еще один мегаутренний час. Очень много музыки, которую мы переслушали. Ну, в принципе, мы ее не прекращаем, слушаем 24/7. Много подарков разыграли. И вот сейчас еще приятный бонус отдам. Как раз-таки розыгрыш связан с треками. В финале сейчас мы выясняем, какая же тема была, бодрила нас в завершающейся 60-минутке. Ставлю два фрагмента двух треков. Выбирай первый либо второй. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. Становись 40-м и забирай пару билетов в кино. Сейчас с удовольствием задарю, прям буквально с минуты на минуту. Итак, вот они, варианты. Какой же трек был в этом часе? Первый. Или второй. Какая же композиция скрасила этот час? Действительно, история красивая. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги. Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь. Главное, укажи номер телефона и окажись 40-м.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре 21 градус, по данным Яндекс Погода, днем 24-26, переменная облачность, ближе к ночи, возможно, небольшой дождь. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла. Местами затруднения, за полчаса загруженность не поменялась. На Нововокзальной от Новосадовой до Московского шоссе проблемы. Также сложность на Советской Армии от Карла Маркса до Московского шоссе. На Революционной от Подшипниковой до Гаражной есть сложности. На Карла Маркса перед Ракитовским шоссе тоже не немножечко придется задержаться. Кальвин Харрис, далее Blazing и Chemical Brothers. Go!
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от радио «Рекорд».

0: Так, уже подводим итоги одной игрушки. Быстро, да, тут только что игра состоялась уже. Итоги, а что тянуть-то, когда нарисовался у нас победитель? Ранее ставил два трека, два фрагмента, двух композиций. Нужно было вспомнить, какая тема будила в этом часе. Первая либо вторая. И правильно вовремя у нас Ольга ответила. Оль, привет еще раз. Доброе утро.
1: Доброе утро,
0: так,
1: доброе.
0: Ну, огласим правильный ответ. Какой?
1: Второй.
0: Ну, я тебя поздравляю. Ты у нас, собственно, забираешь пригласительный в кино. Ну и уже, я так полагаю, на работу, да, подъезжаешь, наверное?
1: Да, тут как раз пути прям по дороге. Mm-hmm,
0: все, ну ты остановилась, конечно же, по правилам, чтобы поболтать с нами, ничего не нарушаешь. Тебе аплодисменты, билеты в кино тоже забираешь. Ну и мы ждем следующую игрушку, она уже не за горами, там уже тебе улыбнется удача. Наверняка.

0: для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: 10 часов в Самаре. Сегодня Узбекистан перенес начало рабочего дня ради первого матча сборной на чемпионате мира. Государственные учреждения страны сдвинули старт трудовой смены с 8 на 10 часов, чтобы жители смогли посмотреть историческую игру национальной команды на чемпионате мира 2026. Это первый чемпионат мира в истории сборной Узбекистана. Но стартовал, может быть, не очень гладко. Проиграл сборная Узбекистана 1-3. Не знаю, в каком настроении жители едут на работу в Узбекистан, но, наверное, не выспались, это однозначно. Рекорд можно слушать, кстати, в любой точке мира, я напомню тебе. В том числе и самарский радиоплеер для этого есть. Ссылочка есть в описании группы ВК и в одной из закрепленных записей в телеге. В разделе «Регионы» укажи Самарской области, ты будешь вместе с самарским рекордом, где бы ты ни находился. Дальше, где бы ты ни находился, послушаешь диджея Льюиса. Филатов и Кэрос тоже побудут с нами. Минутки 2-3. Услышим трек недели на первом месте в рекорд-суперчарте. Он Beautiful Places от Тиесто.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендация астрологов Овны. Начните день спокойно и замрите. Ваш козырь не скорость, а умение дождаться верного момента. Тельцы, будьте на связи, ведь случайный звонок принесет выгоду. Близнецы, вас ждет настоящий информационный взрыв. Не давайте обещаний на словах, фиксируйте все на бумаге. Раки, отбросьте сомнения и долой перфекционизм. Действуйте так, как считаете нужным, идеальных условий не будет. Львы, вам приготовили роль дипломата, балансируйте между чужими спорами и приводите все в шутку. Девы. В самый нужный момент включится детектор лжи. Интуиция спасет от подвоха. Весы. Вас закрутит вихрь событий. Сохраняйте нейтралитет в чужих ссорах и берегите ключи. Скорпионы. Вас выручит удачное опоздание. Утренняя заминка убережет от проблем. Стрельцы. Окружающих заинтригует ваша маска загадочности. Чаще улыбайтесь и смело вычеркивайте лишние дела из списка. Козероги. Вы ощутите пользу экспромта. Импровизация откроет запертые двери. Водолеи, пришло время устроить тест-драйв идей. Проверьте свой масштабный план на маленьком эксперименте. Рыбы, вас выручит творческий код. Логика бессильна, решение придет через случайную ассоциацию. Гороскоп ты можешь переслушать в телеге и в Максе, прочитать в группе ВК.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.17 в Самаре, вот эксклюзивчик, подъехал. Я имею в виду фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Ну, подъезжает этот эксклюзивчик в эфир у нас несколько раз в день. И разыгрываем, отдаем. Ну, все не все, зависит от тебя. По нашим правилам мы звоним игроку и спрашиваем, все ли он заберет весь куш, который имеется на данный момент, либо поделится со следующим участником. Очень многие делятся, несмотря на то, что у следующего участника, как бы, если вдруг не поделится, да, все равно будет выигрыш. У нас всегда на кону 4 бутылочки, как минимум. Ну и плюс то, что отдают у нас наши H2Ошники рекорда. В общем, решай. Все забираешь, либо 3 себе, остальное другому. Сейчас на кону у нас 4 бутылки. Через несколько минут поиграем. Я надеюсь, мы узнаем имя H2Ошника. Мы звоним, напомню, одному из тех, кто ранее писал фразу «хочу пить». Если не написал, напиши. Неважно, когда ты это сделал, давным-давно, либо сейчас сделаешь, шансы равны у всех абсолютно. Здесь никакой очереди нет. Никто не по записи, да? Никто только спросить. Случайным образом выбираем заявки. Пиши в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Все сообщения приходят в одно окно, неважно, куда ты пишешь. Главное, указать номер телефона. Если его нет, то, ну, увы. Вот. Звоним уже вот-вот.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас, в данный момент, в Самаре около 21 градуса. По данным Яндекс.Погода, днем 24-26. Переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по-прежнему. У нас, по данным сервиса Яндекс.Карты, на 4 балла местами затруднения. Эту фразу мы будем произносить в ближайшие 6 часов, потому что загрузка не должна поменяться. Но вокзальный от Новосадовой до Старозагоры у нас сейчас, ну, такое плотное движение до 15 минут. Соколова от Лесной до Новосадовой 10 минут. Мичурин от Полевой до Москвы до 10 минут. Заводской от Профильной до 22-го тоже до 10 минут. На Революционной от Печерской до Москвы. На Зубчаге от магистрали до Воеводино. Такие вот у нас дела. Дальше по музыке какие дела. Робин Шульц, Дэвид Гетта, он репит. И Боб Рекса, Faithless, New Religion.
2: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. VIP-Авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей X-Lantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 км. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
3: Мам!
4: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
5: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
7: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж. Удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour. Тур Дэшинг в Альфе. Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров Аутебанк, Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
10: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
11: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топ.

0: наши игрушки. Несколько раз в день разыгрываем, дарим фирменную воду, артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». Твоя задача — попасть в эфир. Ну, мы тебе сами звоним, если ты ранее писал фразу «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда, главное указать номер телефона. Дозваниваемся, все, ты H2Oшник, ты забираешь воду, вот в каком количестве, конечно, надо определиться. Либо все забираешь, что у нас есть на кону, либо часть себе, часть отдаем на следующий эпизод игры. Всегда по-разному вы как бы решаете. Главное, номер телефона главное указать, да, иначе ничего не будет, ничего не случится. Так, мы будем сейчас звонить еще одному игроку. Итак, хочу пить, если что, пиши в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо пиши ВК, тоже в личное сообщение, неважно куда, неважно когда. Сообщение приходит в одно окно, и выбираем мы случайным образом участников. Так, мы дозваниваемся уже, я так полагаю, до участника, до потенциального, без одной минуты H2Oшника. Это у нас Сергей, последние цифры 4530, номер мобильника. Дозваниваемся, и я надеюсь, что все срастется, все получится и у нас, и у Сергея. Сергею вообще просто надо сказать алло. Дальше, конечно же, муки выбора, все забрать или нет. У нас сейчас на кону 4 бутылочки, в принципе, тут не особо сложно выбирать, но все равно надо. Так, понятно, не дозвонились мы до Сереги. Я предприму еще одну попытку, у нас есть немножко времени, поэтому не лень еще раз позвонить. Дозваниваемся. И ждем Серегу. Надеюсь, вторая попытка будет удачной. Да, удачной.
1: Вызываемый абонент занят. Звонок был перенаправлен на голосовой почтовый ящик.
0: Мне кажется, он нас сбросил. Да? Или мне кажется? Ладно, не буду себя накручивать. До свидос. Следующая игра скоро. Я надеюсь, там все-таки побольше удачи будет. Друзья, просто сказать алло. Ну, даже вопрос никакие не знаю. Никакие пароли, там, ничего. Просто сказать алло, и ты забираешь воду. Не, конечно, дальше сложный вопрос. Все-таки прозвучит. Сколько ты заберешь? 7 поделишься, да, с другими. Либо все заберешь. Для некоторых, возможно, психологически это сложно. Но если для тебя нет никаких сложностей, то пиши «хочу пить» в личку телеги, в личку ВК. И там же в телеге и в Максе мы заранее предупреждаем, когда следующий эпизод.
2: Дэнс лето на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:31 на часах. 3 самолета из Самары в Москву отменили. Несколько задерживаются, один из них на 11 часов. Все 4 аэропорта московского авиаузла в данный момент временно не обслуживают рейсы, сообщает Росавиация. Попытка атаки вражеских БПЛА на столицу стала самой крупной за 2 года, свидетельствуют подсчеты ТАСС. С начала суток силами ПВО было сбито около 180 беспилотников. В Самаре планируют расширить Московское шоссе у пересечения с улицы Авроры, улицы Мичурина и Нового Садового, пересечения с улицы Панова и лейтенанта Шмидта, а также заменить перекресток на Южном шоссе на кольцо. Об этом сообщил начальник ГУО БДДД МВД Самарской области Игорь Бобров. Реализация зависит от финансирования, подчеркнул он, и согласования с региональным Минтрансом. В Самаре завершили подготовку пляжных зон к летнему сезону. На популярных городских местах отдыха обновили песок и провели дератизацию. Роспотребнадзор подтвердил, что вода Волги и песок на пляжах полностью безопасны для жителей. Об этом рассказала администрация города. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных, интересных читаю круглосуточно в Макс-канале и телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
11: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
12: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
13: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
14: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
15: Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max в комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
16: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
0: Лента. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
17: Рекорд.
0: Рекорд. Dance.

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: 10:49. Тамаре, твои планы на сегодня? Ну, точнее, просроченные дела. Вот что надо сегодня прям вот по-любому сделать, и это надо сделать срочно. Ну, разные ответы, конечно, приходили и приходят. В личку телеги можно писать, в личку ВК, мы всегда с тобой на связи. Ну и, конечно, под опросами в телеге в Максе тоже оставляй сообщение. Сделать силовую, уже начала завершить установку долгожданной посудомойки, пишет Александра. Сделать буженину, запечь мясо в скобочках. Надежда почему-то в скобочках решила уточнить. Так, приготовить еду, залить подпорную стену. И коня нас какого становит, мне кажется. Срочно надо купить продукты, руки не доходят, холодильник пуст, Ольга написала. Так, дальше, срочно домой надо пораньше уйти от Кирилла. Срочно в банк разбираться, пишет Олег. Так, ну еще варианты, часть я, конечно, уже прочитал. Общаемся дальше, и успехов тебе в этих самых делах срочных, важных, срочных, важных, несрочных, неважных, в любых.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сегодня хорошая погода ожидается, да и сейчас тоже хорошо, не жарко, не холодно, 21 градус, по данным Яндекс Погоды, днем 24-26, к ночи обещали нам дождик небольшой, местами загрузка дорог, оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла, местами затруднения, в данный момент сложности есть на Соколово, от Лесной до Новосадовой, как обычно, Мичурин от Привой до Московского шоссе притормаживает немножко, Нововокзальный от Новосадовой до Москвы, так, ну и на Москве 4-й проект до Самфировой, вот, тоже плотничком, небольшой затор, ненадолго придется остановиться. А так вообще в целом все спокойно и относительно быстро везде и всюду проедешь, но будь аккуратен. Билли Джин, дальше диджей Льюиса и Фил, диджей Фил.
2: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61. «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
3: Мы открыты. Ракет Клаб в торговом комплексе «Летаут». Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе «Летаут», корпус Си.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: 10:00 ровно у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. И в этом часе мы на ваши вопросы ответим, которые вы пришлете нам в чат мобильного приложения Рекорда. Вообще любые. В конце шоу будем отвечать. Поэтому пишите, друзья. Чемпионат мира по футболу идет. И идут с ним и другие события. Там один парень стал миллионером. Благодаря тому, что сделал ставку, которая была неочевидна. На Португалию. Он поставил, что Португалия не обыграет команду, с которой она играет. И все, конечно, думали, что Португалия, ну, затащит просто с одной ноги. Мы против, да, ставок и так далее. Это единичные случаи. Опять же, очень много кто проигрывает. Таких сообщений тоже, кстати, немало.
3: Проигрывают. А он один выиграл, что ли?
2: Очень большие суммы. Ну, пока в интернете, да, вот он один. Но он выиграл несколько миллионов. Он поставил сотни тысяч долларов, выиграл миллионы. Это единичные случаи, друзья.
4: Подожди.
2: Это важно понимать.
4: Я был свидетелем того, как, ну, там ставки были небольшие, но когда люди выходят в азарт, тоже шел чемпионат мира, и люди ставили на победу какой-то команды, в определенный момент выкрики были такими: «Я ставлю, что выбежит собака и поможет забить гол». И
3: серьезно?
4: Ставку приняли и сказали, что типа: «Какая собака?» Он говорит: «Черная». Там, говорит, он подвернет лодыжку. Ну, естественно, это были шуточные ставки, там и там почти.
2: Ты прикалываешься, а есть такой сайт уже, девчонка, да, его открыла в Америке, где можно поставить абсолютно на все, что происходит в мире.
3: Да?
2: В каких носках сегодня какой-то политик появится. Или это куда-то там из знаменитых личностей. И она, и ее, назовем ее так, букмекерская контора в кавычках, очень завирусилась в сети, в принципе. Но это, опять же,
3: стоит поучаствовать. Она сама создает ситуацию? Или человек вообще?
2: Есть модераторы, конечно, там. Она берет новости актуальные, события какие там, упадет ли этот Джей-Зи со своего шара там какого-то, или кто, как это, я забыл исполнителя, представляете? Кэнни Уэст упадет ли со своего шара вот этого, да, нет,
3: прикольно,
2: во время концерта.
4: А он на шаре выступал?
3: Да.
4: Только Майли Сайрус, знаю, которая...
3: Ты крутила. Не видел с концерта, где он в Турции выступал?
4: Это Ханна Монтана, которая.
2: Ханни Монтана.
4: Ханни Монтана.
2: Про нее сериал был, да?
4: Да,
2: Ханни Монтана. Стать.
4: Интересно, на нас делают ставку? В какой кофте придет Никитос? Сколько колец наденет Аня?
3: О, нормально.
2: Было бы весело.
3: За сколько минут накрасится
4: Стас?
3: Да.
4: Ни за сколько.
2: Ну, еще раз напомним, что мы против этой движухи. Ребята, это важно.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Клубника, наверное.
2: Да не, Международный день суши. Суши хотелось. Вы знали, что слово суши происходит от японского слова су, что означает кислый, и мэши, что переводится как рис. Таким образом, суши буквально можно перевести как кислый рис. И этому есть тоже еще объяснение, что изначально, первоначально суши, вот этот кислый рис, считались консервой. Это было консервирование, то есть метод. Они просто сохраняли рыбу благодаря добавлению туда риса, уксуса и соли. Соответственно, рыба так мариновалась, дольше хранилась. Потом рис, уксус и соль как раз выкидывали и не использовали. И вот оставалась рыба, которая просто как будто бы законсервированная. Суши считаются традиционным блюдом Японии, но это неверно, потому что произошли они в древнем Китае. Очень-очень давно. Очень странно, почему. Видимо, Япония взяла и приписала это как-то себе, когда популяризировала, да, эти, ну, само блюдо. Не знаю. В общем, популярность... То же самое, кстати, касается ролла «Американская Филадельфия». Помните, да? Он очень популярен в России, который с лососем, сливочным сыром. Он не имеет никакого отношения тоже к японской кухне. Его рецепт как раз придумали в США, чтобы адаптировать суши для местных жителей. Поэтому, наверное...
1: Ну, логично, что в Китае. Там же рисовые культуры очень сильно распространены. Это как печеньки с предсказанием китайские. Это же не китайские.
2: Не китайские, а чьи?
1: Нет, американцы придумали, они там распространены.
3: Ход, да,
1: конечно.
3: Такой. Прикольный.
2: А еще интересный факт, вот этого я не знала. Вот эти съедобные водоросли из грязи, черные листы нори, в которые заворачивают как раз роллы, они раньше просто соскребали с деревянных свай, пирсов и лодок, сушили на солнце и продавали как спрессованную массу.
3: А вы видели, как их добывают? Если бы вы увидели, как они на корабле лежат, вы бы вообще...
2: перестали бы есть суши.
3: Да-да-да, это просто биомасса такая, слизкая уже.
2: Зачем?
1: Я если беру суши, то там нету вот нори.
2: Серьезно?
1: Вот
3: из нори берешь?
1: Так фоне отвратительно. А это их сейчас продают же как отдельное блюдо. И, ну это же, ну они и пахнут соответствующие. Это как будто русалка как ходила в ботинках вот всю неделю.
2: Она не может ходить в ботинках.
1: А вот это ходила, она там умерла, ее к берегу прибило, и вот это потом собрали.
3: Чехол на хвосте.
2: Странный бутс такой, да?
3: Если выбирать роллы или пиццу, я за пиццу, конечно.
2: Серьезно?
3: Ну да.
1: Так все за пиццу.
2: Ну нет, ну полезнее реально суши, потому что их можно отнести все-таки...
1: Чего?
2: Ну, потому что там очень много полезных витаминов в рыбе.
1: Да.
2: И рис будет диетический. Ну, а правда, если пицца и суши, точно полезнее.
1: Сколько
2: суши.
1: Случаев отравления пиццы? Маловато!
2: А зачем придумали вообще вот эту суши из ядовитой рыбы фугу? Там же, если неправильно повар срежет филе, гость вообще может отправиться на тот свет.
1: Да, фугу-то понятно, ты и лосося можешь сейчас отравиться.
3: Я вот роллы с курицей люблю. С рыбой вообще не нравится.
1: Детские.
3: Да, вкусно.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
4: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
0: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
6: Разгулялась волна, тебе нипочем.
7: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
9: Телефон рекламный.

0: Прямо сейчас, на 18 июня.
1: Овны, в этот день для вас велика вероятность начала романтических отношений с человеком, значительно отличающимся вас по возрасту.
2: Тельцы, вам нужно больше бывать на свежем воздухе с вашей второй половинкой.
0: А близнецы, сегодня вам надо будет, чтобы вас пожалели.
1: Раки, в этот день окажется, что ваш любимый человек на деле гораздо практичнее и приземленнее, чем вам казалось.
2: Львы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно завоевать ваше внимание и расположение.
0: А девы, сегодня вы поймете, что у вас с вашим любимым человеком довольно много традиций, привычек, совместных игр, в которые вам хорошо и радостно играть снова и снова.
1: Весы, сегодня вам следует особенно чутко относиться ко всем желаниям и настроениям вашего партнера.
2: Скорпионы, сегодня многочисленных встреч с другими представителями вашего знака зодиака вам не избежать. Возможно, среди них будет ваша вторая половинка.
0: Стрельцы, сегодня вы нечаянно можете причинить боль вашему любимому человеку.
1: Козероги, сегодня вам стоит проявить чудеса выдержки и стойкости.
2: Водолей, сегодня с вами произойдет что-то очень радостное, светлое и неожиданное, что внесет значительные изменения в вашу личную жизнь.
0: А рыба, сегодня звезды советуют вам съесть как можно больше всяких вкусностей вместе, естественно. Любите друг друга, друзья.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не отвечать на звонки с незнакомых номеров. По словам спикера Совета Федерации, это один из самых простых способов защититься от телефонных мошенников, особенно пожилым людям. Матвиенко рассказала, что сама игнорирует подобные вызовы и сразу удаляет незнакомые номера, не вступая в разговор. Более 1000 иностранцев получили в минувшем году российские визы как лица, разделяющие традиционные ценности. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД Алексей Климов. Чаще всего такие визы оформляли граждане Германии, Франции и США. Самым сложным словом на ЕГЭ по русскому языку в этом году оказалось преддверие. Как рассказали разработчики экзаменационных материалов, многие выпускники не смогли правильно определить его даже в привычных выражениях, вроде «в преддверии праздников» или «в преддверии выходных». Эксперты связали такие ошибки с недостаточным словарным запасом и посоветовали школьникам больше читать. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Давай начинай.
2: Спасая человека из воды, собака увидела, что это ее тренер, и развернулась обратно.
1: Решил не спасать, да?
2: Да.
1: Ай, такая, собака.
3: Ты же сам меня чему-то там учил, давай.
2: Мне вот подумалось, может быть, он как-то ее особенно воспитывал, и она прям решила, что пусть тонет.
3: Нет, да я так понимаю, что собаку уж как дрессируют. Она что-то выполняет, ей за это сладенькое, да? Вот она тоже вышла на берег, достала баночку, там что-то, лимонадика, так, давай.
1: Поменялись ролями, да?
3: Да.
1: Прикольно, прикольно. У меня тут девушка увидела мужчину, который скинул ей свой дикий пик, что он ее отец.
2: Что?
1: Пользовательница одна рассказала, что получила в личку откровенный снимок от случайного мужчины вообще, ну как это обычно бывает, ага. Да? Вместо того, чтобы просто заблокировать его, она изучила его профиль, нашла родственников в друзьях, откопала старую фотографию с выпускного, на которой он был запечатлен. Затем девушка смонтировала изображение так, будто носит кулон с его фотографией и написала, что это единственный снимок ее отца, который когда-то оставила ей мама. Мужчина мгновенно запаниковал, начал умолять удалить переписку, просил ни в коем случае ничего не рассказывать его семье. Вот такая история. С помощью как раз-таки вот этих искусственных интеллектов все получилось.
2: Она его развела тоже, да, в ответ.
1: Да. Да, она просто вот решила заморочиться, чтобы он больше подобного не вытворял.
3: А она такая, хорошо, я удалю фотографии с тобой, но вот то, что ты прислала, оставлю. Все-таки это меня родило.
2: А я сначала подумала, что он реально отец.
1: Нет, она просто вот специально смонтировала эту историю.
2: Прикольно. Мне кажется, она его все-таки отпугнула от последствий таких действий вновь.
1: Крутой ход. Одна серия сериала какого-нибудь точно подойдет.
3: А может, он такой, прикольно, у меня есть дочь. Нормально.
2: Хочешь, да, другие части дела
3: вот,
2: скину?
3: Да, тогда он все и подослал обратно такой.
2: Давай, соедини все воедино.
3: Конечно, да.
1: Покажи маму, скини ее. Дай контакт мамы, я ей тогда скину.
3: И мама такая подходит, говорит, это не твой отец.
0: Вейкаперы. На рекорд.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Плюс 22 в Самаре прямо сейчас. По данным Яндекс.Погоды, днем сегодня будет облачно с прояснениями. И да, плюс 24 градусов прогреется воздух. Посмотрим, что сейчас на дорогах происходит. По данным сервиса Яндекс.Карты, загрузка оценивается на 4 балла. Местами затруднения. Ну и постоишь. Постоишь на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. По Московскому шоссе от Кирова до Нововокзальной. Кстати, перекресток это сейчас красным светом светится. Возможно, что-то там случилось. Пока информации такой не вижу. Постоишь также на Олимпийской от железнодорожного переезда до Ракеты минут 6. Полевая тормозит от Молодогвардейской до Арцебушевской, там 5-минутка. Ну и на Революционной от Печерской до Московского шоссе также потеряешь около 5-6 минут. Ожидается, что в ближайший час пробки останутся на этом же уровне. Ну а я тебе напомню, что родной Самарский рекорд ты можешь слушать где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Можешь это делать не только в машине, но даже без приемника дома, на работе, за городом. Если ты в Самаре, можешь сделать это с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Ну, еще один вариант – это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в Телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Качаешь приложение «Радиоплеер» в разделе «Регионы». Не забудь выбрать Самарскую область и будь в нашей компании, будь в курсе, что происходит в городе. И, конечно же, участвуй в наших крутых игрушках. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61. Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид «Дебал» G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в «Арена Авто». Дилеры «Дебал» в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300. Реклама в Самаре. 212-99-90.
2: Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет на главной танцевальной радиостанции России. Ты слушаешь Радио Рекорд. С тобой я, Кирилл Григорьев. Ну и лето мчится, его просто не остановить. Уже, между прочим, у нас 18 июня. Да, ну что ты успел сделать этим летом? Успел ли ты отдохнуть? Успел ли ты побывать где-то на природе? Успел ли ты пообщаться с родными и близкими? Ну, на самом деле, этот список можно продолжать и продолжать. И еще, наверное, добавлю в этот список, успел ли ты сыграть на рекорде в игрушку H2Oшники. Стал ли ты H2Oшником рекорда? Забрал ли ты эксклюзивную брендированную воду? Вот этот главный вопрос. Если нет, можем сейчас в этом списочке как раз-таки вот этот пункт тебе подправить. Уже в этом часе разыграем очередную партию классной брендированной воды, которая будет заряжать тебя летом. Я уверен, что жара еще будет, но будет чуть-чуть, это попозже, как и жара, как и наш розыгрыш. Но, правда, розыгрыш наш будет прям через несколько минуточку. Пока расскажу, какая музыка нас с тобой будет бодрить в этом часе. В этом часе услышим классную работу от Kungs Galaxy. Также будет Sony Fader and D.O.D. Think About Us. Послушаем классную работу от DJ Kuba and Sandra K. Butterfly. Услышим с тобой Pnau and The Warring Two Cross on Your Heart. Как ты понял, в этом часе скучать тебе не придется. И откроет этот танцевальный час Ярбукс с работой Грисленд. Оставайся с нами, это Рекорд Дэнс. Лето.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Продолжаем. Специально для тебя разыгрывать эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Я напомню, как все у нас происходит. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Ну, а ты уже сам решаешь забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим участником. Изначально всегда у нас 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если такие есть. Ну, а для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты напишешь, главное, укажи свой номер телефона, ведь мы во время розыгрыша выбираем заявки и звоним, вот чтобы мы позвонили именно тебе. Все подробности, информация о накопленных литрах смотри в телеге Макси «Радио Рекорд Самара», а через несколько минут мы уже сыграем. Не упусти возможность стать H2Oшником рекорда.
2: Рекорд реклама. Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
2: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
6: Самый атмосферный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Айова, 26 июня, Самара, Аврора Молл, Маршрутка, Улыбайся, Бьет бит и многие другие любимые песни. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
7: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Прямо сейчас кому-то достанется эксклюзивная фирменная артезианская вода рекорда от бренда «Кристальная». Мы продолжаем игрушку H2Ошники. А по будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире, ну а уже участник сам решает забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие участники, но для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграмма. Канал или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты пишешь, ВК или телегу, это очень важно, да. И главное, укажи свой номер телефона. Подробности можешь посмотреть и информацию о накопленных литрах в телеге и Макси «Радио Рекорд Самара». Становись H2Ошником рекорда. Ну а прямо сейчас мы будем звонить участнику по имени Александр. 3451, последние цифры мобильника. 4 бутылочки прямо сейчас на кону. И посмотрим, все ли Саня заберет или решит поделиться и увеличить куш на следующий розыгрыш. Так ли сильно он хочет пить, что может забрать всю воду? А может быть, он очень щедрый человек и скажет, ну, вот бутылочку

0: Давайте я возьму 3, 1, ставим на
1: 3. Вот, ну, красавчик просто. Ну, вот аплодисменты тебе. Рекордная водица достается тоже тебе. Я тебя поздравляю. Как ты думаешь, будет ли жара этим летом?
0: Ну, вообще, думаю, что да.
1: Ну, мы все надеемся и верим. И самое главное, ждем. Ты в отпуске или на работе?
0: Я на работе.
1: Ну что, я тебе хочу пожелать отличного дня. И твой день пускай будет еще круче с рекордной водой. Пока-пока.
0: Желаю вам того же.
1: Спасибо. Пока.
0: Пока.
1: Ну, а если хочешь так же побеждать, как Саня, залетай в наш телеграм-канал. Канал в Максе, в группу ВК «Радио Рекорд Самара». Смотри там подробную информацию, становись H2-ошником рекорда.
2: Дэнс лето на рекорде. Yeah!

0: Рекорд. Новости.
1: 6 самолетов Самара-Москва отменили. Несколько рейсов задерживаются. Сейчас временные ограничения сняли. В аэропортах с Москвы отменили и задержали 572 рейса из-за массированной атаки БПЛА. С начала 2026 года из Самарской области выдворили 472 иностранных гражданина, которые нарушили российское законодательство. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП. Только за последнюю неделю судебные приставы сопроводили до границы 42 человека. Среди них были иностранцы, которые незаконно находились или работали на территории региона. Только за последнюю неделю 36 самарцев, более 36% самарцев больше любят сами посещать другие дома, чем принимать гостей у себя. При этом 20% участников исследования стараются максимально ограничить количество визитов в свое жилье. А 45% испытывают сильный стресс, если гости остаются с ночевкой. Еще больше новостей в наших интерактивных информационных каналах, в Телеграм и Макс, Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-Го-Го», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739.

0: пробки.
1: В Самаре плюс 24, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет пасмурно, возможно, даже небольшой дождь. И да, плюс 21 градуса. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь без изменений. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Есть небольшие сложности сейчас на Новом вокзале от Новосадовой до Старозагоры. Постоишь там минут 10. Тормозит улица Аврора Южный мост. На Московском шоссе от Мичурина до Гагарина 7-минутный затор. Ну и наплевать на Молодогвардейской до Арцебушевской. Остановишься минут на 5. Ожидайте, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. И я тебе напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное из жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыши. Все это для тебя. Радио Рекорд Самара. Информация для детей старше 12 лет.
2: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
3: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефон Реклад.

помощью приложения Радио Рекорд мне сюда отправить. Возможно, я что-нибудь и почерпну из вашей библиотеки, и в выходные как-то посмотрим с семьей что-нибудь толковое. В любом случае, кино это всегда интересно, поэтому... рекомендую заглянуть в наш телеграм-канал Радио Рекорд, потому что именно там мы выложили трейлер Человека-паука 4, поэтому можете прямо сейчас и ознакомиться. Ну и не забывайте подписаться. И давайте я расскажу о треках, которые будут в этом часе. Например,

0: в мобильном приложении Рекорда.
1: Реклама. В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
2: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
5: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
6: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
9: Так быстро все успел?
8: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Разгулялась волна, а тебе не почем.
11: Алые паруса вместе с Россией 27 июня. 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
12: Реклама в Самаре 212-99-90.
13: Dance Radio. Dance. Dance. Dance. Лето.
12: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Франция и Нидерланды выступают против ускоренного вступления Украины в Евросоюз. Об этом сообщает Евроактив со ссылкой на источник в Брюсселе. По данным издания, представители этих стран считают, что процесс расширения Евросоюза должен проходить по стандартной процедуре и не требует исключений, несмотря на политическую поддержку Киева. Сборная Узбекистана уступила Колумбии со счетом 1-3 в своем дебютном матче на чемпионате мира. Первый гол в истории узбекской команды на мундиалях забил Абазбек Файзулаев. Лучшим игроком встречи был признан колумбиец Луис Диас, отметившийся голом и результативной передачей. Компания Apple может представить AirPods со встроенными камерами и функциями искусственного интеллекта уже в следующем году. По данным Bloomberg, камеры в наушниках будут использоваться для передачи визуального контекста голосовому помощнику Siri, а не для фото или видеосъемки. Также компания, как сообщается, готовит к выпуску свой первый складной смартфон. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
11: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
12: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо. Всего 250 рублей.
13: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Дэнс лето. На рекорде. Yeah.

0: 5. Детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Плюс 24 в Самаре, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня вечером будет пасмурно, местами возможен даже небольшой дождь. И да, плюс 21 градуса. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит прямо сейчас. А здесь без изменений 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Тормознешь на Нововокзальной от Новосадовой до Старозагорья минут на 10. Постоишь на Полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской. Также сбавишь обороты на Аврора от Ибенко до Марис Тереза. Немножко потеряешь времени на Московском шоссе от Воронежской до Жигулевской, но около 5 минут. И 5-минутка сейчас на Революционной Печерской до Московского шоссе. Ожидается, что в ближайший час все на этом же уровне и останется. Ну, а я тебе пока напомню, что родной Самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Можешь это делать не только в машине, но даже без приемника, дома, на работе, за городом. Если ты в Самаре, сделай это с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще один вариант – это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВК в описании и в телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Качаешь приложение «Радиоплеер» в разделе «Регионы». Не забудь выбрать Самарскую область и будь в нашей компании. Будь всегда в курсе, что происходит в городе, и участвуй в наших крутых игрушках. Все это для детей старше 12 лет.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
3: Мы открыты. «Ракет Клаб» в торговом комплексе «Летаут». Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе «Летаут», корпус Си.
4: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
6: Телефон рекорд.

0: Record Radio.
1: Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Друзья, еще раз всем большой привет. Сегодня хороший и интересный день. Знаете почему? Потому что мы сегодня анонсируем большое событие, которое состоится осенью в двух столицах.

Сегодня жена заставила меня удалить из контактов телефоны 200 двоюродных сестер.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
2: Радио Рекорд «Самара в Макс». Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд «Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. VIP-авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
3: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
6: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
1: Телефон рекламный.

0: Рекорд. Новости.
1: Соединенные Штаты и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в электронном виде. Подписание документа о прекращении конфликта и открытии Ормузского пролива подтвердили обе стороны и посредник в переговорах – Пакистан. Документ вступил в силу немедленно, выяснил Axios. С 1 июля в России изменятся правила семейной ипотеки. Об этом сообщил замминистра строительства. По его словам, обновленные условия программы будут направлены на стимулирование рождаемости, а банки уже готовятся к предстоящим изменениям. Сборная Англии победила Хорватию со счетом 4-2 в матче группового этапа чемпионата мира 2026. Главным героем встречи стал Гарри Кейн, оформивший дубль. Еще по голу за англичан забили Джуд Беллингем и Маркус Решфорд.
2: Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном

0: Тоном Макс канале Радио Рекорд.
1: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк». Record.

0: пробки.
1: В Самаре плюс 24, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет пасмурно, возможно, даже небольшой дождь и плюс 21 градус. И посмотрим, что на дорогах происходит. Сейчас загрузка, по данным сервиса Яндекс.Карты, оценивается на 4 балла. Местами затруднения. Постоять придется на Нововокзальной, от Новосадовой до улицы Старозагора. Около минут 10 в обратном направлении, кстати, примерно столько же. А также сейчас сложности с проездом на Полевой. Тормозит улица Авроры. По Московскому шоссе от Кирова до Нововокзальной пятиминутка. Ну и пятиминутка прямо сейчас на Революционной, от Печерской до Московского шоссе. Ожидается, что в ближайший час пробки останутся на этом же уровне. Ну а я напоминаю, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды Рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Ну а участник сам решает забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим участником. Изначально всегда у нас 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие участники. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты напишешь, главное, укажи свой номер телефона. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге и Макси «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.

0: Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами. Друзья, интернет снова доказал, что может превратить в тренд абсолютно что угодно. Пока одни снимают танцы и челленджи, другие внезапно решили проверить навыки, о которых раньше даже не задумывались вообще. И вот вам новость как раз из этой серии. В соцсетях вирусится тренд Asian Squat, где люди пытаются повторить знаменитое вот это азиатское приседание. Если вы не в курсе, загуглите обязательно, сидя на корточках с полностью прижатыми к полу пятками. Для многих жителей Азии это, конечно, совершенно привычная поза, ну или для тех, кто занимается растяжкой, может быть. А вот у многих европейцев и американцев повторить ее с первого раза не получается, выглядит это очень смешно. В комментариях уже 1000 шуток, конечно, попыток и неожиданных открытий о собственной гибкости. Ну а если вы прямо сейчас сможете сесть на корточки, не отрывая пятки от пола, вообще где бы вы ни находились, в любом месте, встаньте и попробуйте. И если у вас получится удачно, напишите об этом в чат мобильного приложения Радио Рекорд. Да, сделаем вот такой небольшой перерыв на физическую активность. Как всегда, под лучшие танцевальные я пока расскажу о треках в этом часе. Новинка от Мартин Гаррикс и Эд Ширан. Repeat it. Послушаем классную совместку от Алок и Калит. Dive into me. Чуть позже здесь Робин Шульц с треком «Embers». Еще дождемся «Lounge Luxury» «Love You for Life». Откроет этот час «Yearbox» с треком «Graceland». Это рекорд «Dance Лето».
1: «Dance Лето»
2: на рекорде.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Российский избиратель меняется тихо, без деклараций, но неотвратимо. И это, пожалуй, самая недооцененная политическая новость последних лет. Социологи фиксируют устойчивый сдвиг. Люди все реже отдают голос за шумных говорунов и все чаще за тех, кто умеет решать конкретные задачи.
2: Как вы считаете, каким должен быть депутат?
3: Депутат должен быть честным, ответственным. И должен любить свой город.
4: По моему мнению, депутат должен быть, ну, заботиться о городе, ну и стараться для населения, для нашего хоть как-то.
5: Ответственным, исполнительным.
6: В первую очередь ответственность. И думать о нас, от бюджетников.
1: ЦИОМ зафиксировал эту тенденцию еще 10 лет назад. В образе идеального депутата избиратели на первое место ставили не харизму и не громкие обещания, а соответствие слов делу и ответственность за результат. Причина понятна. Когда рост цен беспокоит 59% граждан, а именно такую цифру фиксировали социологи в 2025 году, красивые лозунги с трибуны звучат как насмешка. Человек, у которого дрожает продуктовая корзина, не хочет слушать про великие цели. Он хочет депутата, который решает проблемы. Здесь, сейчас и для избирателя. Социологи выделяют три модели политика, которые сегодня реально востребованы. Первое – посредник. Он переводит запросы граждан во властное решение. Второе – контролер. Не дает чиновникам забыть про обещания. Ну и, конечно, защитник. Отстаивает интересы конкретного округа, а не абстрактного народа. Итоги региональных кампаний прошлого года это подтверждают. Явка выросла в 17 из 20 губернаторских гонок. Никакого романтизма, только расчет. Люди идут на участки, как инвесторы, вкладывают голос и ждут отдачи. Поколение, пережившее несколько волн популизма, научилось отличать политика, который кричит громче всех, от того, кто тихо добился ремонта дороги, финансирования больницы, открытия завода, даже сочувствия неконвертируемого класса. Можно долго ходить с перевязанной головой после драки с какими-нибудь мигрантами, собирать лайки и комментарии, но на выборах избиратель спросит у политика, не как ты себя чувствуешь после потасовки, а что ты сделал для меня, для нашего города, для региона. Избиратель повзрослел и стал требовательнее. И от этого политикам уже никуда не деться.
0: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
8: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
9: Так быстро все успел?
8: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8-927-719-1298. В Самаре 268-15-88.
11: Рекорд в Самаре больше, чем Dance Radio.
12: Телефон рекламы.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия может начать импорт топлива морским путем для устранения возможного дефицита. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источники. По данным агентства, первая партия нефтепродуктов может прибыть уже в ближайшее время из Азии. Решение рассматривается на фоне сокращения внутреннего производства топлива. Сборная Португалии сыграла в ничью с ДР Конго в матче чемпионата мира 2026. Португальцы открыли счет уже на 6-й минуте, однако соперник сумел отыграться перед перерывом. Криштиану Роналду вышел в стартовом составе, стал самым возрастным полевым игроком в истории чемпионатов мира и повторил рекорд Лионеля Месси по числу сыгранных мундиалей. Рост ожирения среди младших школьников в России удалось остановить, заявила глава Роспотребнадзора Анна.

0: потребовало внедрение бесплатного школьного питания и соблюдение единых стандартов рациона. Кроме того, у детей постепенно меняются пищевые привычки. Они стали употреблять меньше сахара и соли, добавила Попова. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
1: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
1: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет пасмурно. Местами, возможно, небольшой дождь и плюс 21 градус. На дорогах пока без изменений 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь сейчас, наплевать на Новогвардейской до Мичурина. Тормознешь на Авроре от Южного моста до Промышленности. Чуть сбавишь обороты на Волжском проспекте от Маяковского до Полевой. Ну и на Тухачевского, Дачной до Партизанской. Потеряешь минут 5. Ожидать, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Но я тебе напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное из жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыши. Все это только для тебя. На Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
5: Дэнс лето.
0: На рекорде.
5: Лето.

Record. Dance Radio. Первая танцевальная Россия на связи в эфире Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена, буду с вами ближайшие 60 минут. Конечно, сейчас все крутится вокруг чемпионата мира 2026. Друзья, футбол — это, конечно, про рекорды и большие победы, но иногда эмоции вокруг матча обсуждают не меньше, чем сам результат. И вот на какую новость я сейчас наткнулась. Вы знаете, что букмекеры принимают ставки на то, заплачет ли Криштиану Роналду во время чемпионата мира? Причем неважно почему. От радости после победы или от разочарование после поражения. В этом есть, конечно, своя логика. За свою карьеру Роналду не раз показывал, насколько эмоционально он переживает важные моменты на поле. Кстати, вот еще один интересный факт, чтобы вы точно не сомневались в том, что я шарю. В свои 41 Криштиану продолжает переписывать историю футбола. Он стал самым возрастным полевым игроком, вышедшим в старте на чемпионате мира в этом году, и повторил рекорд по участию в 6 мундиалях. Кого? Конечно, Лионеля Месси. Получается, обсуждают уже не только его игру, но и его яркие эмоции. Иногда это даже интереснее. Ну а вы вообще следите за чемпионатом мира и как думаете, что запомнится болельщикам в этом году больше? Голы Роналду или его эмоции? Давайте просуждаем в чате мобильного приложения Радио Рекорд. Буду читать ваши сообщения, как всегда, под любимые танцевальные треки. Я расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Свежак от Кэлвин Харрис, Джизи, Satisfy. Здесь появится потрясная Биби Рикса с треком New Religions. Чуть позже здесь Медуза, Don't Wanna Go Home. Еще послушаем Пенал, Tu Corazón, Record Mix. Открой час Эвелин Рокстон с треком Vertigo. Это рекорд. Dance. Лето. Record.

0: Мобильное приложение Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
2: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд реклама. Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
4: Лайк.
3: Общение.
4: Лайк.
3: Знания.
4: Лайк.
3: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
5: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
6: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
7: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
8: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
9: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. «Аврора Молл». «Дорога в облака», «Этот город», «Ветер знает», «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
10: «Алые паруса». Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
12: Телефон рекламной службы.

0: Рекорд. Новости.
1: Подписанный меморандум между Ираном и США имеет историческое значение, заявил президент Ирана. Он подчеркнул, что документ отражает позицию Тегерана о возможности мира при взаимном уважении и отметил приверженность страны идеям сотрудничества и прогресса в регионе. В Евросоюзе обсуждают возможность аннулирования уже выданных шенгенских виз и ВНЖ россиянам. По данным СМИ, речь идет о пересмотре документов у отдельных категорий граждан, включая тех, кто связан с российскими компаниями или, по версии обсуждений, не соответствует критериям безопасности. При этом окончательных решений по инициативе пока не принято. Компания Apple предупредила о возможном росте цен на свои устройства из-за дефицита чипов памяти и накопителей. Об этом заявил глава компании Тим Кук. По его словам, Apple пытается сдержать увеличение издержек, однако ситуация на рынке компонентов остается сложной. Эксперты не исключают, что стоимость новых моделей iPhone может заметно вырасти. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40%.

0: процентов за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от ООО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
1: Дэнс лето! На рекорде!

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Волшебная игра.
2: Начнется, как Тёма трубку возьмет.
3: Да, я на связи.
4: Тёма, привет.
3: Зовут меня только не Артём, а Алексей.
4: Нормально.
3: Я рад, что вы мне позвонили. Я каждое утро пишу вам.
4: Я надеюсь, ты не за рулем.
3: За рулем.
2: Привет, ты будешь передавать?
3: Конечно, я передаю привет всем, занимаюсь лошадками работами. Кто меня знает, тот поймет, кто я. Всем привет, всему Питеру привет.
2: Вот это теперь планочка. Вот звонить вот нам нужно только так.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре плюс 25 по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет пасмурно и до плюс 21 градуса. Местами, кстати, возможен даже небольшой дождь, но а на дорогах становится пожарче. 5 баллов по данным сервиса Яндекс.Карты. Движение плотное. Постоишь на Уральске от ЭЗС до Южного шоссе, тормозит Олимпийская от железнодорожного переезда до Ракиты. Тормознешь также на Авроры. Южный мост от Южного шоссе до промышленности ехать будешь минут 10, но вокзально от Новосадовой до Московского шоссе 5 минут потеряешь. В обратном направлении примерно столько же. Ожидать, что пробки в ближайший час продолжат расти, совсем скоро придут к значениям 7 баллов. Ну, а я тебе пока напомню, что каждый будний день ты обязан начинать в компании Рекорда. Мы специально для тебя подготовили рубрику «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. Игры, подарки, а также неформатные треки в 8.40 в рубрике «Трэш-пати». Ну и полезная, важная, интересная информация. И еще мы продолжаем летнюю тему H2O-шники, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». И все это мега утро с 7 до 11 по будням с Серегой Шевченко. Все это для детей старше 12 лет.
0: В прошлых выпусках «Трэш-пати»

Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.

Radio. Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Мы продолжаем заряжать вас самой классной танцевальной музыкой. Вот, кстати, знаете, где эфир не заканчивается даже тогда, когда вообще выключается радио? Ну, конечно же, в нашем сообществе во ВКонтакте. Там собирается все самое интересное для вас. Свежие новости, видео из студии, анонсы шоу, вечеринок, все самые яркие моменты эфира, новые треки и даже иногда контент, который не всегда попадает в эфир. Это место, где можно быть ближе к нам, следить за жизнью радиостанции и, в общем, всегда оставаться в курсе того, что происходит на рекорде. Найти нас очень просто. Введите в поиске ВКонтакте «Радио Рекорд» и нажимайте кнопку «Подписаться». Кстати, что вам интереснее всего видеть в нашем сообществе? Новости, мемы, видео из студии или музыкальные подборки? Мы обещаем обязательно прислушаться к вашему мнению. Я расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе, пока вы набираете свои сообщения. Новая работа от Bibi Rexha и David Guetta, «Sad Girls».

Еще послушаем Miles Away от Offenbach. Совсем скоро здесь появится Armin van Buuren с треком Like a Child. Открой час Эбон с треком Hollow.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россия выбыла из числа мировых лидеров по потреблению алкоголя. Сейчас занимает лишь 29-е место. Среди причин назвали смену поколений.
2: Да ладно.
3: Появилось новое поколение зумера. Они все же на энергетиках. Все беды от них. Выбыли из лидеров.
2: А кто на первом-то?
3: Вот пишет нам девушка. Живу в Польше. Стабильно местные подбухивают. И под окнами орут черти. Латвия бухает. По ощущениям точно больше стали пить.
2: Ну представьте же, вы живете в Латвии. Ну что бы вы еще делали? Вот сейчас представьте, вот 3-4, вы в Латвии.
3: Ой.
2: О, что? Уберите руки от бутылки.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд
4: реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
5: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
7: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
8: Так быстро все успел?
7: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
9: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
10: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
12: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
13: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
14: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
15: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
16: Разгулялась волна.
17: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
18: Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8-927-719-1298. В Самаре 268-15-88.
19: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
13: Телефон рекламной службы 212-99-90.
11: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
7: Стань H2O-шником Рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.
9: Дэнс-лето. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В московских аэропортах отменили и задержали более 500 рейсов из-за массированной атаки беспилотников. Наиболее сложная ситуация сложилась в Шереметьево, где часть рейсов отменена и десятки задержаны. Сообщается, что на подлете к Москве были сбиты сотни дронов, а атака стала одной из самых масштабных за последнее время. В России вводится система привязки сим-карт к конкретным устройствам на основе базы IMEI. Совет Федерации одобрил соответствующий закон. Каждый смартфон получит уникальный идентификатор и будет отражаться в государственной системе, что позволит операторам отслеживать использование сим-карт в устройствах. Мера, по мнению авторов инициативы, должна помочь в борьбе с мошенниками. Большинство пользователей считает, что интернет становится менее человечным из-за распространения нейросетей. Согласно исследованию, значительная часть аудитории распознает контент, созданный искусственным интеллектом, и теряет к нему интерес. Также многие респонденты заявили, что использование нейросетей брендами может отталкивать пользователей, а удачные примеры его внедрения назвать затруднились. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста: Ронски Спид, Ален Вотс, Рэм, а также

0: также российские звезды транс-музыки. 16 октября Москва, VK Stadium. 7 ноября Петербург, Temple of Dirt. Трансмиссия «Портал». Первая партия билетов по самой выгодной цене уже на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
1: Реклама. Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
8: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
9: Рекорд.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре плюс 24, по данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет облачно с прояснениями и, да, плюс 21 градуса. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит прямо сейчас. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается на 7 баллов. Серьезные пробки, жарковато прямо сейчас. Ну и постоишь на Кирова, Старосокорда, Московского шоссе минут 25, 20 минут потеряешь на Южном шоссе, по Южному мосту будешь ехать от поста ГИБДД до промышленности. Также тормознешь на ССК армии от Тихвинской до Карла Маркса, сложности на Революционной от Печорской до Московского шоссе, на Волжском проспекте от Студенческого переулка до Полевой 10-минутка, ну и сбавишь обороты сейчас на Раките от Магистральной до Карла Маркса, также минут на 10. А я напомню тебе, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды «Рекорд» от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире, а ты уже сам решаешь забрать весь приз или все бутылочки, которые на кону, или поделиться частью со следующим участником. Изначально всегда у нас 4 бутылочки и то, чем поделились предыдущие игроки. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты написал, главное, укажи номер телефона. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге Макси «Радио Рекорд Самара». Ну а также совсем скоро у нас ждут освежающие рекордные заезды по улицам Самары. Все это для детей старше 12 лет.
3: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
4: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
5: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: В прошлых выпусках «Трэш-пати».
7: Погоди,

0: усилился без.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Мы открыты. Ракет Клаб в торговом комплексе «Элитаут». Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе «Элитаут», корпус Си.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
5: Телефон рекламный.

раз в эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. На часах 17:00, на календаре 18 июня, а сегодня отмечается Всемирный день гармонии. Друзья, насколько у вас вообще все гармонично в жизни? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Вот на самом деле в этот летний день каждый желающий может приблизиться к своей личной гармонии, совершая добрые дела, помогая близким, посторонним людям, делясь с ними положительными эмоциями и радостью. Не менее полезно будет углубление знаний о космических законах, но это если уж совсем захочется, да? Ну а вообще пусть ваш каждый день будет в гармонии с собой и в гармонии с нашей танцевальной музыкой, с нашими хитами Рекорда. Кстати, в этом часе послушаем работу Don Diablo Go Home with a Stranger. Услышим трек от Робин Шульц и Барбс Бэттон.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Только до конца июня. Ультразвуковое исследование брюшной полости. 2100 рублей». УЗИ – это наш профиль.
3: Акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте unfit.ru.
7: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
8: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
7: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
8: Серьезно? Так можно было?
7: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Прайд Фитнес.
9: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
10: Самый атмосферный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Айова, 26 июня. Самара, Аврора Молл. Маршрутка, Улыбайся, Бьет бит и многие другие любимые песни. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп устал от требований Нетаньяху о новых бомбардировках, сообщает Wall Street Journal. Издание отмечает, что напряжение вылилось в резкие высказывания со стороны американского лидера. В Москве поставки нефтепродуктов и работа автозаправок идут в штатном режиме. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы. Ранее Федеральная антимонопольная служба направила запрос одной из топливных компаний с требованием разъяснить ценовую политику на бензин. Первый гол сборной Узбекистана на чемпионате мира был воспринят как важное достижение в стране. Мяч в ворота Колумбии забил Абазбек Файзулаев. Президент Узбекистана отметил, что сам факт первого гола на дебютном для команды Мундиале можно считать победой, подчеркнув стойкость игроков в матче с опытным соперником. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалет.

0: Бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: В ленте.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россия выбыла из числа мировых лидеров по потреблению алкоголя. Сейчас занимает лишь 29 место. Среди причин назвали смену поколений.
2: Да ладно.
3: Появилось новое поколение зумера. Они все же на энергетиках. Все беды от них.
2: А
3: выбыли из лидеров.
2: А кто на первом-то?
3: Вот пишет нам девушка. Живу в Польше. Стабильно местные подбухивают и под окнами орут черти. Латвия бухает. По ощущениям точно больше стали пить.
2: Ну представьте же, вы живете в Латвии. Ну что бы вы еще делали? Вот сейчас представьте, вот 3-4, вы в Латвии.
3: Ой.
2: О, стоп! Уберите руки от бутылки.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: В Самаре плюс 23 градуса, по данным Яндекс.Погоды. Ночью сегодня ожидается небольшой дождь и плюс 17. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду. И да, плюс 27 градусов. Посмотрим, что на дорогах происходит прямо сейчас. Загрузка, по данным сервиса Яндекс.Карта, оценивается на 6 баллов. Движение затруднено. Постоишь сейчас на Нововокзальной от Карла Маркса до Московского шоссе минут 15-17. В обратном направлении от Новосадовой до Старозагоры ехать минут 10. А также тормозит Советская армия от Тихвинской до улицы Старозагора, Тухачевская от Гагарина до Партизанской, и все это 10-минутки. Авроры, небольшой затор от Дыбенко до Аэродромной, ну и на Кирова от Старозагора до Московского шоссе ехать сейчас минут 8. Ожидается, что пробки в ближайший час продолжат снижаться, совсем скоро придут к значениям в 5 баллов.
6: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
7: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
8: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Рекорд реклама. VIP-Авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
9: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
10: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» – это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» – официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
12: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
13: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
14: Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
15: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
4: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет, ты слушаешь главную танцевальную радиостанцию России, Радио Рекорд. Меня зовут Кирилл Григорьев, и вот тебе интересный факт. Человек может прожить без еды несколько недель, а без воды всего лишь пару дней. Так что вода это не просто напиток, это почти суперсила в бутылке, да? И уже через несколько минут мы эту суперсилу, да не просто суперсилу, а суперсилу в эксклюзивной, брендированной такой рекордной бутылочке разыграем, да и не одну. Между прочим, на целых несколько. Игрушка H2Oшники продолжается. Это значит, что ты сможешь восполнить свои суперсилы суперрекордной водой прямо сейчас практически, да? Но будь чуть-чуть, прям попозже расскажу, какая музыка нас будет сопровождать в этом музыкальном часе. В этом часе послушаем классную работу от Alok & Khalid, Dive Into Me. Также будет Bibi Rexha, Faithless с темой New Religion. Послушаем классную работу от The Chemical Brothers and The Suffer. Go! Record Remake! Также будет рэп Mafia House, Mafia Style. Ну а начнет этот танцевальный час с Алана Роксон с темой Vertigo. Оставайтесь с нами, это Рекорд Дэнс. Лето.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Продолжается великолепная игрушка H2Oшники, где мы разыгрываем фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Если дозвонились до тебя, то ты сам решаешь забирать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим участником. Изначально у нас всегда 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Ну а для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты напишешь. Главное, обязательно укажи свой номер телефона, потому что мы будем звонить. Ну и чтобы позвонили именно тебе, не забывай вот это важное правило. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге и Макси Радио Рекорд Самара, а через несколько минут мы с тобой уже сыграем. Не пропусти.
2: Реклама. УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
3: Акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
5: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
6: Так быстро все успел?
5: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
8: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
9: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
10: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
12: Телефон рекламы.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Прямо сейчас мы разыграем эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Я напомню, как все происходит. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Ну а участник сам решает забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим участником. И изначально всегда у нас 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Для участия, как всегда, отправляешь фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Важно, куда ты напишешь, можно и туда написать, но главное укажи номер телефона. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге Макси, Радио Рекорд Самара, становись H2Ошником рекорда. Ну а прямо сейчас мы будем звонить участнице по имени Наталья, 9960, последние цифры мобильника. Наталья нам написала, что хочет пить, мы, собственно, действуем по регламенту, по инструкции, написали «хочу пить», мы звоним, для того, чтобы узнать, насколько сильно ты хочешь пить. Есть гудки? Супер. Алло.
2: Алло.
1: Наташ, привет. Радио Рекорд Самара. Игрушка H2Ошники. Мы с тобой в прямом эфире.
2: Максим, это рекорд. Меня возьмите, пожалуйста. У меня просто тут детишки. Целая куча.
1: Слушай, ну круто. Вот я тебе тогда сейчас...
2: Я включу.
1: Ну, давайте.
2: Извините, сейчас мы настроимся тут.
1: Ну, конечно, конечно. К звонку рекорда нужно быть настроенным и готовым. Ой, юные слушатели у нас попадают в эфир. Наташ, ты на связи?
3: Да.
1: Давай, давай, скорее. Вся семья участвует в розыгрыше от рекорда. Круть. Слушай, ну тогда я на всякий случай все-таки спрошу. Вот на кону сейчас у нас 5 бутылочек рекордной воды. Заберешь ли ты все себе? Хотя вот у вас там многодетная семья, мне кажется, эти 5 бутылочек разлетятся просто. Или же заберешь 3 себе, а 2 оставишь следующему участнику?
2: Ну, мы, наверное, все заберем.
3: Ну, как раз
1: 5. Ну, тогда все. Каждому по рекордной бутылочке воды. Я поздравляю. Поздравляю всю семью. Всю семью. Все настроились.
2: Спасибо большое. Спасибо.
1: Ну и круть, круть. Вот так семьями играют вместе с нами.
2: Очень неожиданно, если честно, ваш звонок. Прям
1: ну так
2: неожиданно.
1: Вы пишете «хочу пить», мы звоним. Все просто. Ну что ж, желаю вам отличного вечера. Еще раз поздравляю всей семье приветище от рекорда.
2: Спасибо.
1: Ну что ж, пока-пока.
2: Пока.
1: Ну а если хочешь побеждать так же, как, точнее, забирать вот так всю воду, как это сделала Наталья, просто напиши нам «хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара» и забирай, побеждай, становись H2Ошником рекорда.

0: Рекорд. Новости.
1: Сегодня в Самарском аэропорту задержали вылет более 10 самолетов, а 6 рейсов в Москву отменили. Причины в ограничениях, которые действовали в столичных воздушных гаванях. Силы ПВО сбили около 200 БПЛА, летевших в столицу. Никита Чернов продолжит выступать за крылья Совета. Самарский клуб заключил защитником контракт сроком на 3 года. Также продлили контракт с Николаем Рассказовым. Новое соглашение с защитником рассчитано до конца 2027-2028 годов. А еще славянский полузащитник Мартин Крамарыч подписал с крыльями Совета контракт на 3 года. В Самарской области 139 школьников набрали 100 баллов на ЕГЭ. Уже публикуются результаты прошедших экзаменов. 5 по сумме 2 экзаменов сдали на 200 баллов. Еще больше новостей в наших интерактивных круглосуточных каналах в Телеграм и Макс. Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
5: Лента. Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
6: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».

0: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

classic, what comes next will be marvelous.

0: пробки.
1: В Самаре плюс 21, по данным Яндекс.Погоды. Ночью сегодня ожидается небольшой дождь и плюс 17. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 27 градусов. Ну и посмотрим, что на дорогах. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. По-прежнему постоишь на Нововокзале от Новосадовой до Старозагора. В обратном направлении, кстати, тоже. На Полевой от Волжского до Арцебушевской 5-минутка. Сложности небольшие сейчас на Аврору от Маристрес до Дыбенко. Также 5-минутка на Ракете от АЗС до проспекта Карла Маркса, ну и еще 5 минут оставишь, пожалуй, на Московском шоссе перед улицей Авроры при движении в сторону центра. Ожидается, что пробки в ближайший час продолжат снижаться. Ну, а я тебе напомню, что каждый будний день ты должен начинать в компании Рекорда. Ведь мы для тебя подготовили рубрику «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. Игры, подарки, а также неформатные треки в 8.40 в рубрике «Трэш-пати» и, конечно же, полезная, важная, интересная информация. А еще мы продолжаем летнюю тему H2O-шники, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». Все это с 7 до 11 по будням. Мегаутро с Серегой Шевченко. Все это для детей старше 12 лет.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Мы открыты. Ракет Клаб в торговом комплексе «Летаут». Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе «Летаут», корпус Си.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

На связи главная танцевальная. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, как часто вы замечаете ямы в дорогах? Вот россиянам, например, хотят разрешить самим класть асфальт во дворах. Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который отменяет штраф до 10 тысяч рублей за самостоятельный ремонт асфальта на придомовой территории. По задумке, если коммунальщики не торопятся чинить ямы, жильцы смогут сделать это сами и гораздо быстрее. Если инициативу примут за попытку привести свой двор в порядок, наказывать больше не будут. Ну, как говорится, большое спасибо, да? Я тут недавно узнала, что во дворе нашего дома, оказывается, соседи тоже яму заделали самостоятельно. Ну, хочется прям сказать этим соседям спасибо, но потом приехала бригада и сняла весь кусок асфальта, 15 метров, и начали чинить все заново. В общем, кто хочет, тот делает теперь, кто не хочет, тот отдыхает. Что думаете по этому поводу вы? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Давайте расскажу о музыке. В этом часе услышим работу Dub Dogs, How Does It Feel? Record remake.

услышим трек от Cozy Sky, Wicked Game. Откроет этот час трек от Evan, Hollow.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
0: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте.
2: Радио Рекорд Самара.
0: Присоединяйтесь.
3: Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. VIP-Авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantics. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 км. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
4: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
5: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
4: А ты? Хватай летнее предложение. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
5: Серьезно? Так можно было?
4: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Прайд Фитнес.
6: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
8: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
9: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре. На проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».

0: Рекорд. Новости.
1: МИД России рекомендовал гражданам внимательно подходить к поездкам в Таиланд. Официальный представитель ведомства Мария Захарова призвала россиян, которые могут представлять интерес для американских правоохранительных органов, воздержаться от поездок в страну, напомнив о действующем между Таиландом и США соглашении об экстрадиции. В России планируют усилить защиту подростков от деструктивного контента в интернете, следует из документа, на который ссылается ТАСС. Власти намерены расширить профилактическую работу с несовершеннолетними, которые вовлечены в распространение негативного контента в сети. На чемпионате мира 2026 стартует второй тур группового этапа. Особое внимание привлекает матч Мексики и Южной Кореи, победитель которого может досрочно выйти в плей-офф. Также встречу Чехии и ЮАР обслужит американка Тори Пенса. Это будет лишь второй случай в истории Мундиалей, когда главным арбитром матча назначена женщина. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784.

0: 739-2130.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max в комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru. Record.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россия выбыла из числа мировых лидеров по потреблению алкоголя. Сейчас занимает лишь 29 место. Среди причин назвали смену поколений.
2: Да ладно.
3: Появилось новое поколение зумеров. Они все же на энергетиках. Все беды от них. Выбыли из лидеров.
2: А кто на первом-то?
3: Вот пишет нам девушка. Живу в Польше. Стабильно местные подбухивают и под окнами орут черти. Латвия бухает. По ощущениям точно больше стали пить.
2: Ну, представьте же, вы живете в Латвии. Ну, что бы вы еще делали? Вот сейчас представьте, вот 3-4, вы в Латвии.
3: Ой.
2: Стоп! Уберите руки от бутылки.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
5: В Самаре плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня ожидается небольшой дождь и до плюс 17. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 27 градусов. И напомню тебе про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное из жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы. И еще у нас в Максе и в Телеге информация по нашей летней теме H2Ошники, где ты можешь выиграть рекордную бренди. Воду. Залетай в наши соцсети. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
6: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мегутро на рекорде 8 каждое
1: Группа для детей старше 12 лет.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это именуется рекорд», и это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, для тебя все как всегда, все обычно в штатном режиме. Мы будем обсуждать в течение ближайшего часа разные новостишки. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, самым громким звуком в истории человечества считается извержение вулкана Кракатау в Индонезии в 1883 году. Говорят, что его звуковая волна была настолько мощной, что у людей, которые находились на расстоянии до 170 километров, разрывало барабанные перепонки. Это все потому, что люди прошлого были хоть и сильнее здоровьем нас, но явно слабее на слух. Сегодня такой звук вулкана — это обычная норма в ночном клубе или на большом мероприятии, где звучит самая обычная танцевальная музыка. Но если ваши уши устали от вулканического грохота, вот вам, пожалуйста, часовая передышка. Здесь мы, и количество децибел будет немножко пониже. Как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Беспилотные такси выйдут на улицы Москвы уже в этом году, сообщили в Минтрансе. По столице планируют запустить 200 автономных автомобилей. 100 машин будут доступны для заказа пассажирам, еще 100 задействуют для обработки и совершенствования технологии. Перед запуском сервис уже прошел испытания в Москве, Иннополисе и на федеральной территории Сириус.
2: Я что-то не очень понял. А, значит, 100, а, да, 100, значит, беспилотников для заказа с пассажирами.
1: То есть уже будут работать на 100%.
2: Да, а 100 для отработки и совершенствования, а те 100, что для пассажиров, их для совершенствования не отрабатывали, что ли?
1: Нет, они будут также отрабатывать и совершенствоваться, но уже с нашими тушками внутри. То есть, как бы, ну, то если есть... это случится, то есть в пустом беспилотнике испытуем, то это не страшно. А если со мной случится, то...
2: Да, то есть, по Москве будут летать два типа беспилотных такси. Одни будут отрабатывать совершенство сами по себе, а другие отрабатывать совершенство на пассажирах, так?
1: Ну, получается, да. А как отработаешь? Если пассажира нет в такси, все же нельзя предусмотреть.
2: Максимально к боевым, да, условиям приближать.
1: В авиации для этого используют летчиков-испытателей, да, суперпрофессионалов, да, которые, ну, когда новые какие-то модели появляются, то есть таких, ну, самых элиту, как бы, да, вот как бы авиационную. А тут будем мы в этих такси.
2: Ну, конечно, как еще проверишь? Ну, и что там, значит, перед запуском сервис уже прошел испытание, значит, на федеральной территории Сирии. А Сириус это в Краснодарском крае вроде как, да?
1: Да.
2: А тогда я не очень понимаю, подождите, а почему беспилотные такси для Москвы отрабатывали в Краснодарском крае? Краснодарский край, что, не жалко, что ли?
1: Ну, то есть, нет, наоборот, жалко. Смотрите, по этой логике, если в Краснодарском крае отрабатывали, то они должны гонять по Краснодару. Ну, видимо,
2: а зачем?
1: Краснодарские таксисты против, как бы. Они там очень лютые.
2: Не, ну, отработают в Краснодаре,
1: Не будут, в Москве. Все.
2: А с трассы 7. Почему их там отрабатывали? Для Москвы.
1: Вы еще спросите в Иннополисе, чтобы это не было, почему отрабатывали.
2: Вот это вопрос. Но самый главный вопрос не этот, на самом деле. Испытания. А какие были испытания? Потому что именно это главный вопрос для всех москвичей, кто вот сейчас, знаете, слушает и думает, там, а стоит ли мне рискнуть башкой? В чем были эти испытания? На что их проверяли? Я надеюсь, они прошли тест на «Дорогу покажешь». А ведь это самый важный тест для такси. А прошли ли они тест на дружбу с президентом?
1: Или в смысле?
2: Тест на высокий статус? Ну, то есть, знаете, то есть, чтобы все было традиционно. Это когда ты, значит, садишься в беспилотник, в беспилотное такси, да, и он там тебя поприветствовал, там, приветствую вас, там, в нашем беспилотном такси, спасибо, там, что вы выбрали нас. На самом деле, в 90-х я начинал работать с Путиным, а сейчас у меня, ну, там, 2 успешных бизнеса ресторанных, 3 строительных бизнеса, и вообще я работаю в Минфине. Ну, а в беспилотном такси я так, подрабатываю. Поэтому, собственно, он и называется беспилотник. Меня здесь нет, я сейчас вообще на совещании в Минфине. Такой тест он прошел, чтобы все было как раньше.
1: Так в этом-то, мне кажется, и главный, как бы, основополагающий принцип беспилотного такси. Чтобы не было таких разговоров, как по мне, понимаете? Чтобы никто... Правда, тут другой минус. Смотрите, вот когда к вам едет к вам водитель и такое-то имя. А тут какое имя будет? Водитель кто?
2: Беспилотник.
1: Какой беспилотник?
2: Это будет действительно страшно. Когда, ну, ладно, если будет еще там писать, к вам едет беспилотник. А если, понимаете, если он скажет там, если, например, там... Он опаздывает. И ты спрашиваешь, а где такси? Все летит. К вам летит беспилотник. Вообще не очень. Да, это минус. Но вы знаете, вы говорите, почему, зачем это нужно, и что ради этого типа и беспилотники. Нет! Мы все консерваторы. Мы привыкли к этим такси. И вот я с беспилотником не поеду. Я уж лучше послушаю разговоры про то, как он там с Путиным работал, про то, так сказать, как он у него первый миллиард, он в 90-х заработал и там же проиграл в казино. Я даже это готов послушать. Ну, а без этого я не поеду, без этого страшно, непривычно. Да, а то вдруг, вообще, знаете, есть другой момент. Потому что это беспилотное такси, оно вообще неизвестно, куда тебя завезет. Или еще хуже. А вдруг беспилотное такси сдружится с беспилотником? И все. И кирдык. Кто их, этих роботов, разберешь, что у них на уме?
1: Да, конечно, лучше все по старинке оставить. Вот я помню, видел такой скриншот, как бы где-то в интернете. Водитель умер. Ну, в смысле, на самом деле, умер, его звали. Ну, звучит как бы так.
2: Вот! И поэтому я лучше поеду в обычном такси не с беспилотником, а с бесполиджоном, пилотом оглы таксоджоном.
1: Я лучше пешком постою в такой ситуации. Ну, их в баню все, беспилотники.
2: Вот, но мы должны с вами понимать, ребята, мы в новой реальности. Вот уже беспилотники, уже там послезавтра.
1: Беспилотное такси.
2: Ну, беспилотное такси. Ну, а как их, кстати, как их действительно будут называть, это другой вопрос. Но вопрос же не в этом. А вопрос, мы готовы к новым технологиям? Вот вы сейчас, все сейчас, да, я готов. А на самом деле будем же скучать.
1: Многое теряем, да.
2: Да-да, не то просто теряем. Будем говорить, эх, как раньше было. А помнишь, раньше Талиб Джон вез. Да, теперь беспилотник. Так вот, поэтому давайте, пока этого не случилось, еще есть шанс все вернуть, да?
1: Хотя есть... бы в воспоминаниях.
2: Да, хотя бы, нет, нет, не просто в воспоминаниях, а вспомнить. И рассказать нам, что хорошего в обычных такси с нормальными пилотами. С этими...
1: С водителями.
2: Да, да, с водителями.
1: На примере каких-то историй.
2: Конечно.
1: На конкретных примерах.
2: Вот ты недавно, может, ездил в такси, может быть, давно, и ты запомнил, как это было, и все плюсы. Вот еду я, вот ты с беспилотником там, с ним не, там, не поговоришь, с ним не подерешься. Беспилотник... Не... А если, например, ты девушка, и денег нет? Уже что, извини, беспилотнику...
1: Или там ты ездил в такси там 20 лет назад один раз. А там такое случилось, что с тех пор ты не ездишь.
2: Вот, ты все понял, обсудим в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: На разработку беспилотного трамвая в Петербурге потратят почти 100 миллионов рублей. Горэлектротранс ищет подрядчика, который превратит трамвай «Богатырь-М» в автономный транспорт. Система должна самостоятельно распознавать светофоры, дорожные знаки и препятствия, а также управлять механизмами вагона без участия водителя.
1: А почему? Объясните мне. А почему в Москве беспилотное такси, а у нас беспилотный трамвай? У петербуржцев что, нет денег на беспилотное такси, что ли?
2: И заметьте, в Москве такси создают с нуля. В Сириусе там, да, где там, не знаю. А у нас переоборудуют под это уже существующий трамвай. «Богатырь-М», чтобы это не значило. Что такое «М» после слова «богатырь»?
1: Ну, это же трамвай.
2: «Богатырь» маленький там.
1: Это же трамвай. Может быть, другое слово. Может, ну, типа, богатырь плохой. Ну, знаете, грубое слово. Ну, дурак на эту букву. И хотят его переоборудовать.
2: Богатырь Миша.
1: Но почему, меня интересует более главное, почему у них такси, а у нас трамвай?
2: Ну, мы город трамваев.
1: Ну, или может...
2: Я как постоянный клиент трамваев этому...
1: Нет, ну, был когда-то. Кстати, уже 90% там демонтировали. Он уже давно не город трамваев. Может, просто в Москве не хватило денег? Наоборот, в Москве денег не хватило, чтобы сделать беспилотный трамвай с беспилотным кондуктором. Не было 100 миллионов рублей. И хватило только на такси. Потому что, ну, согласитесь, смотрите, в такси нужно ведь заменить только таксиста, да? А в трамвае и должен быть и беспилотный водитель, и беспилотный кондуктор, и беспилотный контролер. Контролеры же тоже будут беспилотные.
2: Ну, да, будут заходить такие роботы такие. А я электрический робот. Со мною проделайте опыт.
1: Зачем он? Какой опыт?
2: Стоит ключик повернуть.
1: Там такие роботы с ним будут проводить.
2: Да. Нет. Смотрите, какие высокие цели они ставят перед собой. Система должна будет самостоятельно распознавать светофоры. Прикиньте, да? Вот,
1: нифига себе.
2: Такой вот... Просто фантастика.
1: Невероятно, потому что, ну, мне вообще казалось, что трамваи сейчас автоматически на светофорах останавливаются. Уже это, в принципе, этот беспилотник, он уже лет 20 такой существует. Ну, окей, ну хорошо, но все-таки я продолжаю настаивать на своем вопросе. Почему в Москве беспилотное такси, у нас беспилотный трамвай? Вообще-то, если уж говорить про Петербург, вот вы сказали, город трамваев, вообще-то, по логике, в Петербурге должны быть не беспилотные трамваи, в Петербурге должны быть беспилотные кареты, потому что у нас город карет.
2: Но это летом только.
1: Да не важно, нет, у нас...
2: Туристический
1: сезон. Зимой, на самом деле, у нас карет больше, чем электросамокатов. И такое сделать беспилотную карету. То есть карета без кучера, только карета, лошадь и лошадиные лепешки, беспилотники.
2: Лошади должны быть очень умными, чтобы без кучера ездить. Очень просто.
1: Нет, а почему кучер просто беспилотный?
2: А может вживить мозг кучера в лошадь? Чтобы она вот сама... А?
1: Какого кучера?
2: Ну какого-то кучера.
1: А зачем вообще кучер? Я бы кучи заботят от лошадей. Вот их нельзя беспилотными сделать? Куча от лошадей, которые у нас лежат.
2: Просто кучи валялись. Да, можно по ночам разбрасывать. Из беспилотного такси. Или беспилотного трамвая.
1: Но, знаете, в любом случае, вот это вторая новость, и это уже даже не пугает. Ребята, это уже все. Вот давайте мы с вами вот просто хотя бы признаем, что у нас реально прямо сейчас происходит переезд. То есть мы реально вот прямо на глазах переезжаем в новый мир. В мир как бы беспилотников, да? То есть в Питере, значит, там в Москве эти беспилотные такси, у нас беспилотный трамвай. Потом будут у нас беспилотные кареты. А вы знаете, что меня по поводу Питера интересует? А будет ли у нас беспилотный Петр Первый? Вот который, знаете, всех достает на Невском там и Дворцовой площади, чтобы с ним сфоткались. Чтобы, например, там Петр, да, только костюм, но без самого Петра.
2: То есть внутрь костюма можно влезть, сфоткаться в костюме Петра. Хороший бонус.
1: Или, ну...
2: И потом в этом костюме убежать.
1: Вот сейчас девочек этих вот плохого поведения, нехорошего, с низкой социальной ответственности, которые раньше стояли в Питере, кстати, там на Старом Невском. Сейчас нет, ну и чуть позже. Их сейчас нет. Вот такие вот девочки беспилотницы. Чтобы, как бы... То есть, чтобы роботы, но без пилотов.
2: Я на «Богатыре» к ним подъезжаю. На «Богатыре М».
1: Вот это будущее нас ждет.
3: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
4: Радио «Рекорд Самара» в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Крем-хруст-шоу. Москвичка отсудила у метро 112 тысяч рублей после удара дверью на станции «Авиамоторная». Женщина заявила, что неисправная створка закрылась с ускорением и ударила ее по спине. Представители метрополитена пытались переложить ответственность на другого пассажира, который якобы не придержал дверь. Однако суд встал на сторону пострадавшей и обязал подземку выплатить компенсацию.
2: Представители метрополитена пытались переложить ответственность на пассажира?
3: Невежливого такого, не галантного. Слушайте, пассажира.
2: Красавчики просто. Ну, молодцы. А я не понимаю, а что суд-то встал на ее сторону? И такой был хороший ход. Смотрите, то есть, если вас в метро кормет по спине дверью, то, конечно, это виноваты пассажиры. Потому что, извините, не джентльменское поведение. Потому что, когда ты входишь в метро, ну, или неважно, даже когда тебя вносят, знаете, толпа, там, в час пик, как на карусели, ты должен быть джентльменом, ты должен придерживать дверь, ты должен там говорить, там, сильву пле, мадам, бонжур же вуз заприн, там, или там, пьюиш вуз аде. Это не про зад, если что. Это...
3: А пардоньте.
2: Это когда выносят. Да? И все при входе в метро обязаны быть господами там, и аристократами. А не придержал дверь в Бастилию или в Острог, или в на Нерчинскую каторгу. Как же еще? И, кстати, я вам скажу, не только... Почему только входные двери? Это же про входные двери в метро,
3: разумеется,
2: да?
3: Конечно, тяжеленные такие.
2: Да, так и не только входные двери, но и, например, в электричках тоже. В метро, в дверях электрички. То есть, если тебя, не дай бог, придарит вот этими вот, да, там, задавит там, да, я не знаю, как, сдавит этими вот дверьми сходящимися, да, в электричке, это тоже виноваты пассажиры. Потому что когда кто-то входит, пассажиры в вагоне и снаружи, кстати, тоже должны всем вагонам держать двери, чтобы входящих не придавило.
3: Ну тут эти хитрецы в метро как бы нас опередили, а там эти двери, они как бы, чувствуя препятствия, они расходятся сразу, там не задавят как.
2: Нет, еще не самом деле, нет, это совсем не так. Что же они расходятся? Вы с лифтом, наверное, путаете, да? Вы давно были в метро? Нет, конечно.
3: Сегодня.
2: Ну и как? А как давно я вас дверьми прижимала? Вот
3: ни
2: именно.
3: Разу.
2: Вот, а если прижмет, как вот до синевы, знаете, до тушенки сожмет, это, конечно, все пассажиры. А я скажу больше, а если навернулся с эскалатора, да, то это потому, что там, знаете, бывает резко останавливаешься.
3: Один раз попал под такую раздачу, ужасно.
2: Было, да, и ты навернулся, полетел кубарем вниз там и сломал там 18 костей. Это виноваты и пассажиры, и Ньютон.
3: Ну, потому что это из-за него мы падаем на землю.
2: Конечно,
3: так бы летали бы, как бы.
2: Разумеется, он открыл закон всемирного тяготения. Но, вы знаете, у меня, знаете, какой вопрос? У меня вопрос только один. Значит, тетеньку дверью, да, по спине.
3: Шмякнуло, да.
2: И знаете, у меня вопрос-то не в этом. Я, на самом деле, не то чтобы удивлен. Я не удивлен совсем. Я удивлен другому. А скажите, а как так случилось, что вот этими дверьми, которые у нас в метрополитене, как так получилось, что имя до сих пор вообще никого не убило?
3: Ну, это вы нужно пояснить тем, кто не видел ни разу метро, а таких у нас слушателей много.
2: И не только в Питере, но и в Москве.
3: Да, это как бы Москве, касается только вот, ну, старых станций, да, вот как бы новые станции уже не такие, а старые вот, с гигантскими дубовыми, да, там, в 5-метровыми
2: 500 дверьми, килограмм весит.
3: В бронзовых завитушках, да, там такие.
2: Такие
3: вот
2: двери в банках ставят, знаете, которые закрывают денежное хранилище.
3: А это наша старая русская традиция. Это еще
2: это не, да.
3: Стояли такие двери, изначально стояли на воротах наших крепостей. Когда шли монголы, мы дверь оттягивали и
2: плохо,
3: как бы пуляли их.
2: Все-таки там они не сработали.
3: Нет, вот город Козельск, который монголы
2: знаете,
3: назвали злым городом.
2: Ну,
3: там же равно, дверьми их зашибали.
2: Ну давайте договоримся, что да, дверью по спине так не зашибло. Все-таки дошли. Да? Так вот, вот такие двери нужно не в метро ставить. Их нужно ставить на границе с Польшей хотя бы. У нас есть граница с Польшей?
3: Ну, в Калининграде, есть, небольшая,
2: да?
3: Но есть.
2: Да, но небольшая. Хотя бы там. Понимаете? Что их в метро ставят? Как вообще так получилось, что мы еще живы?
3: Нет, ну, с Польшей не надо ставить, потому что поляки будут им любоваться, что мы им там, красотой
2: нет,
3: нашей?
2: Просто,
3: не
2: понимаете, надо. Такие двери реально, они для страха. Потому что если такая дверь, особенно когда ветер дует, если такая дверь по спине, то все.
3: Еще я заметил такую штуку, что на лето, вот там две двери же, да, как бы одна дверь проходишь, и вторая дверь, такие вот. На лето одну дверь снимают. Серьезно. А зимой ставят.
2: Потому что...
3: Куда ее девают? Что они с ней делают летом?
2: Они не могут две снять. Так, ну хотя бы на осень.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Москва-река может исчезнуть через 300 лет из-за изменений климата, считают ФРАН. По словам климатологов, если нынешние темпы роста температуры сохранятся, то через 200-300 лет Земля рискует превратиться в подобие Венеры. В таком случае, отмечают ученые, речь уже будет идти не только о Москве-реке, но и о привычных для человека условиях жизни.
1: В подобие Венеры Москва превратится? Скоро Венера... Это Венера будет не резиновой?
2: Ну бы. Да, это если будет климат как на Венере, исчезновение Москвы-реки будет самое последнее, что нас будет волновать. Потому что нас не будет, как бы, мягко говоря.
1: Ну, как минимум, но меня другое беспокоит. Это же было сказано в Москве?
2: Да.
1: А это только в Москве? То есть в Москве исчезнет Москва-река, значит, а в Питере Нева не исчезнет, Сена в Париже тоже все норм, Гудзон в Нью-Йорке как бы останется, и только исчезнет Москва-река. А Москва превратится в подобие Венеры, так?
2: Этим исследованием занимались московские ученые. Чхать они хотели на ваши Гудзоны, и там Неву и прочее.
1: А что это за эксперты?
2: Чисто региональные ученые.
1: Чисто такие, да, резиновые эксперты, направленные на нерезиновую, с нерезиновым уклоном. Нет, ну, а потому что, нет, это самый главный вопрос. Потому что, если речь идет только о Москве, что именно там исчезнет Москва-река, и Москва сама превратится в подобие Венеры. Кстати сказать, венерическая Москва, не то чтобы это прям такая вот необычная штука, но...
2: Венерическая она была, станет венерианской, в данном случае.
1: Окей,
2: так корректно.
1: А миграция венерическая? Ага. Потому что, ведь смотрите, у меня же какой вопрос. А почему именно на Венеру, а не на Марс? Вот почему они сравнивают, что станет как с Венерой? В чем история? Потому что на самом деле главное отличие как бы Марса от Венеры, что Марс типа считается холодной планетой, да, а Венера, она типа самая горячая
2: там
1: планета.
2: Там раскаленные газы.
1: Да, там 400 там, по-моему, или сколько там по Цельсию, да? Но тогда, тогда смотрите, тогда все сходится. Тогда мигрантам из Индии и Средней Азии будет в самый раз. То есть из теплого Таджикистана на теплую Венеру.
2: Да, и потому что за 300 лет они эволюционируют, как бы, ну, приспособятся. То есть, ну, вот сейчас-то они как бы вряд ли могли бы махнуть на Венеру. А у них есть 300 лет. Ну, а мы на Марс.
1: Но почему именно Москва? Вот почему чуть что сразу Москва? А может, я не знаю, там жители Саранска, они тоже хотят как на Венере. Да?
2: Но никто не хочет как на Венере. Жители Саранска тем более не хотят как на Венере. Они не
1: обидят Венеру. А вы были на Венере? А может там
2: я
1: на
2: был
1: Венере?
2: В Саранске. Там все против Венеры там как бы очень жестко все настроены.
3: Так все.
2: Мы не хотим как на Венере.
1: Я понял.
2: Мы их выжжу.
1: Ну, знаете, Кремов, зная вас, я бы поверил, что вы были скорее на Венере, чем в Саранске. Ну, скажите, что вы наврали, а? Ну честно.
2: Не скажу.
1: Ну, смотрите, значит, в чем новость? Москва-река исчезнет только через сколько? Через 300 лет. Но, слушайте, ну через 300 лет, ну тогда, в общем-то, ничего страшного. То есть еще искупаться успеем? Или нет?
2: А что по Яузе? Еще одной московской реки. Вот что по Яузе?
1: Яуза, знаете...

0: реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория.

0: Нет более бессмысленной штуки в программе, где обсуждаются новости, это связь со слушателями, с пишущими радиослушателями, но нет ничего более прикольного. И поэтому вы здесь, вы написали, а мы сейчас будем это читать. Народные новости, что там?
1: Ну, тут мы недавно совсем обсудили сообщение Минтранса. Да, мы такие, мы можем обсуждать сообщение Минтранса. Можем себе это позволить. О том, что в Москве уже в этом году появятся беспилотные такси. В количестве 200 штук. 100 будут уже ездить с пассажирами, а остальные 100 просто как-то, ну, тестировать. Там, ну, что-то, ну, мало ли, что-то пойдет не так, как бы, да? И, ну, как говорится, сегодня в Москве, далее везде. Вот как вот ты к этому относишься? Что скоро, возможно, все перейдет на беспилотники, ну, такси перейдет на беспилотники. В Питере трамваи беспилотные тестируют. Короче, началась вся эта петрушка. Хорошо это, плохо, плюсы, минусы. На примере каких-то конкретных разных случаях. Вот, и вот очень много, что написали. Здравствуйте, Кремов и Хрусталев. Помню, мне таксист елку срубил перед Новым годом. Вот сможет такой беспилотник сделать? Едут по трассе, таксист... Помнишь, сруби по-братски елку.
0: Я не очень понимаю, и как это сделал таксист. Откуда срубил? Потому что у меня был действительно случай, вспоминаю. У меня со двора елка пропала.
1: Ну вот, ехал...
0: Так вот, поэтому я за беспилотники.
1: Ну, а вот у кого нет елки Новый год, как
0: бы... А, тебе денег мало. Я за таксист.
1: Да.
0: Так, ну да.
1: Вот еще по поводу такси. Вот вообще, если тебя везет женщина красивая, это очень будоражит. Но со мной такого ни разу не было. Ни разу никуда меня не везла женщина.
0: А он просто фантазировал,
1: да? Да, конечно. А есть же таксистки. У меня один раз попалась мне таксистка женщина.
0: Нет, он, я просто понимаю, его не, это будоражит, но его она не возила. Он, у нее просто была эротическая фантазия.
1: Да, фантазия.
0: Гонял на, как это называется,
1: на таксистку.
0: На такси.
1: На зеленоглазое такси. Помнишь, такая песня была?
0: Да, надо было, кстати, попробовать. А вы, у вас была такая фантазия? Нет, кстати, интересно. Потому что мы же все обычно там, да, эти. Да, тут.
1: Вот еще такая история про таксистов. В давние времена, когда была еще копипаста, приходилось возвращаться с работы часто домой поздно. Такси тогда вызывали звонком по телефону. Забирал меня один и тот же человек. В итоге мы с ним сдружились и в выходные ездили друг к другу на дачу и в баню. Хорошие были времена.
0: Да, время копипасты, чего только не было. Но я еще помню, еще застал те времена, когда такси вызывали по руке. Помните?
1: Ну да. Ну,
0: то есть прям на улице. Ну как вот руку протянул.
1: Нет, в принципе, можно было и по телефону в таксопарк
0: нет, позвонить. Ну это знаете, уж только богатый себе позвонил.
1: Так, к московскому вокзалу к 17:00.
0: Но это уже не во времена копипасты. Это во времена, как называлось, это как-то смак. Да? Помните?
1: Ну да, возможно.
0: Было такое шоу. Давайте я почитаю. Ну вот пишет... Дядя Паша пишет. Приветули, Кремов и Хрусталев. Ехал я на такси. И всю дорогу таксист, не стесняясь, пер... Угу. На что открывать окно? Начал открывать, видимо, окно. Ответил, что на улице холодно. Холодно, ну... Так, ля-ля.
1: Не повезло, дядя Паша.
0: Ну, то есть, это история про пилотное такси. Да?
1: Да.
0: Вот это важно понимать. Но, ребятки, дорогие, а что вы хотите? И на елку, срубленную такси, да, таксистом, и влезть, да? И не ободраться? Ну, разумеется, у пилота тоже есть минусы. Конечно.
1: Ну, почему? Ну, технологии не стоят на месте. Можно какой-то встроенный девайс такой сделать, беспилотное такси, чтобы иногда он такой...
0: Конечно. Нет, то есть, если дело только в этом, так зачем нам беспилотные такси? Давайте таксисту поставим туда фильтр. Есть же какой-то... Вот смотрите, у нас даже есть фильтры на краны, там воду очищают. Пердофильтр, если вкрутить
1: не
0: таксисту.
1: Всякий таксист согласится сидеть на фильтре, сесть на фильтр. Или присесть в таком случае. Так
0: это до минус, да.
1: А вот Саня пишет. Я постоянно езжу на такси, но только за рулем. Провожу с пасами политпросвет. То есть с нами, с пасами, с пассажирами.
0: Вот как они нас называют пасами? Но это не самое худшее. Я, честно говоря, грешным делом думал, что они нас называют на «п», но другое слово. Эти «пи», да?
1: А кто или на «б», бедолага.
0: Ну да, да, да.
1: Саня кто?
0: Только за рулем в такси. Это, кстати, очень хорошая вот привычка. И всем хороший нам совет. Ездишь в такси только за рулем. Вот пишут, например... Вот друг Эпштейна пишет, так называется человек. Вот вы говорите «беспилотное такси». А если колесо пробьет, кто его менять будет? Пассажир или робот? Ну, никто, просто поедешь на бесколесном такси.
1: А он остановится?
0: А если оно пройдет? Ну, нет, смотрите, если такси беспилотное, оно точно колесное будет?
1: А как наше, гусеничное?
0: А я не знаю, кстати, оно будет такое же, просто без пилота, да?
1: Ну, просто без пилота. Значит, такое же, только без пилота. Та же елочка будет висеть, возможно, даже четкий.
0: А, это та же срубленная.
1: Для антуража, да.
0: Ну, окей. А вот смотрите, пишет шалун межпланетный. Вы как думаете, на что жалуется межпланетный шалун? На нас?
1: Ну, вряд ли на меня.
0: Не, подумайте, вот в имени, что вам подсказывает? Он не просто межпланетный, он шалун.
1: Я шалуну межпланетному ничего плохого не сделал. Как бы даже и в мыслях не было. Я сам отчасти такой.
0: А тем не менее он жалуется, он пишет. Опять про таксистов. Ублажаете? Как думаете, кого?
1: Таксистов.
0: Свою целевую аудиторию. Полагаю... 80% слушателей шофера разной масти.
1: Хорошее слово, полагаю.
0: Да, шофера плохой.
1: Шофера хороший, да.
0: Ну, чувак, послушай, я вот сейчас просто у нас будет петух тут орать. Да, я бы хочу позвонить. Нет, слушай, давайте я поплевать на петуха. Вы можете петуха немножко подержать? Сейчас я позвоню шалуну.
1: Кто я такой, чтобы держать петуха? Петух это...
0: Кто? Вы ведущий здесь? А вы кто? Читайте пока, да.
1: Никита пишет: беспилотник не сможет объехать пробку по трамвайному мосту или мосту, чтоб ты успел. А брат Руби Джон сможет и проедет по трамвайному мосту.
0: Ну, если брат. А если он брат, может, ну, хотя да. Я и говорю, нет, я-то только за. Это я звоню, знаете, кому? Шалуну межпланетному, который жаловался про таксистов. Сейчас. Ты петух-то, кстати.
2: Вызывать
1: абонент занят. Вот давай, петуха!
0: Знаете, что поразительно? Что у нас, на самом деле, телефоны давно беспилотные. Посмотрите, я звоню человеку, а говорит со мной кто? Правильно, робот без, да. Без этого, без пилота и без всего. Поэтому, да, действительно, к сожалению, пора привыкать. Ну, напомните, о чем мы говорим.
1: Ну, про такси мы сегодня говорим в очередной раз, но это тема вечная, это вечная классика. А вот плюсы и минусы беспилотного такси, как тебе кажется, потому что скоро нас ждет эта самая новая эра. Пиши, мы кое-что почитаем.
3: Шоу на рекорде. Новый трек на рекорде. Calvin Harris and Jazzy. 30

0: Крем-хруст-шоу.
1: Лухов Саратовской области защитят от похищения. В селе Лух хотят установить камеры и снабдить дорожные указатели GPS-трекерами, потому что туристы постоянно воруют таблички с названием населенного пункта. По словам местных жителей, за последние годы пропали уже около 20 знаков. Рекордсмен продержался 140 дней, а некоторые указатели исчезали меньше, чем за сутки после установки. Теперь сельчане надеются, что найти лох станет проще, а украсть сложнее.
2: Пройти лох станет проще. Я не могу поверить, что я это услышал в новости. Найти лоха, знаете, да. Это звучит как будто бандиты в 90-х хотят найти и замочить свидетеля. Найти лоха станет теперь... Зачем искать лоха?
3: Как зачем?
2: Я просто ухожу. Нашел лоха и чего? Просто вошел в лоха и вышел из лоха.
3: Да, лоха трудно забыть, трупа легко потерять.
2: Значит, в селе Лох, значит, будет теперь устанавливать камеры, да? И снабжать указатели GPS-трекерами. И дальше там была такая загадочная фраза. Потому что туристы постоянно воруют таблички с названием...
3: Что загадочного-то?
2: А загадочного только одно. Слово «туристы». Что за туристы? Что за лоха-туристы? Это что, туристы специально ездят в Лох за табличками? Конечно. Как в Милан за одеждой, что ли?
3: Ну, разумеется. Или, может, едут как бы в Саратов, как бы, а там делают крюк такой небольшой, делают в Лох, чтобы табличку скоммунизировать.
2: А зачем? А, хорошо, объясните мне, я, может быть, что-то не понимаю. Что можно делать с табличкой Лох? Ну что, поставить у входа там в свою квартиру? Или, ну, не знаю, ну, хотя, да, это же табличка. Может быть, знаете что? Я, конечно, сразу о худшем. Может, намечается какой-то протестный марш лохов с табличками? Да, там, свободу там лохам.
3: Ну, слушайте, не знаю.
2: Но то, что не одиночный пикет, там же 20 было украдено.
3: Ну, так, зачем для этого тогда оригинальные, как бы, брендовые таблички лох из села Лох? Самому же можно написать.
2: А, вот я и спрашиваю, зачем они им? Они могут написать их самому. И теперь, значит, в селе Лох хотят защитить жителей, установить камеры и снабдить дорожные указатели. Слушайте, вдумайтесь, значит, в селе Лох хотят установить GPS-трекеры, чтобы не сперли лоха. Вы знаете, это само по себе звучит как вот такой тяжелый горячечный бред, да, в духе нашей реальности. То есть у нас как бы воруют все, даже лохов, правильно?
3: Лохов в первую очередь. Ну зачем? Город Борисов, вы украли табличку там?
2: Вот я говорю, так вот тогда они поставили эти трекеры. Так надо не камеры ставить, надо тогда это село еще и охранять, его оцепить. А то как бы его не захватили, само село. А мало ли что? А лучше, знаете, просто, честно говоря, ну, зачем все эти сложности? Ну, я просто не понимаю, а не проще ли переименовать село из Лоха, скажем, в Красавчик или в Умницу? Тогда эта табличка нахрен никому не нужна.
3: Теряет свой, конечно, свой смысл. Ну, Катя, по поводу города Борисова...
2: Что смысл теряет?
3: Ну, как бы, ну, никто не приедет в Красавчик.
2: Так а зачем? Никто не украдет! Просто переименуйте.
3: Ну, они гордятся своей малой родиной. Дед жил в Лохе или в Лохе. Там.
2: В каком смысле?
3: Ну, в хорошем, самом что есть хорошем.
2: Я вот здесь, если бы мой дед жил в Лохе, ну... Нет, ну я не то чтобы гордился. Нет, ничего как бы с одной стороны плохого, но я бы вряд ли и гордился. То есть так сказать, а где твой дед вообще жил?
3: Лохи. А я, кстати, бы украл табличку на выезде из Лоха. Лох перечеркнуто, типа, антилох.
2: Ну, вот поэтому ее никто не украл. Вы единственный, кто такой. Никому не нужно лоха перечеркнуть. Все хотят иметь просто лоха.
4: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
5: «Колбасный цех». Радиоканал 101,5 для детей старше 12 лет.
6: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: усилился без.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Любители черного юмора признали самыми умными. Ученые показывали добровольцам мрачные карикатуры про смерть, болезни и прочие неприятности, а затем сравнивали результаты с интеллектуальными тестами. Оказалось, что лучше всего такие шутки заходят людям с высоким IQ и низким уровнем агрессии. А вот участники, которых черный юмор не рассмешил, в среднем набрали меньше баллов и чаще проявляли агрессивность.
2: Вот. А я вам всегда говорю, давайте больше черного юмора. А вы меня не поймут, это слишком. А в итоге, как бы, умные слушатели, им приходится уходить на радио под названием «Акробат умер на батуте», но еще какое-то время продолжал радовать публику.
3: Ну, ваш юмор, справедливости ради, не совсем черный, скорее, такой коричневый, знаете. Так...
2: Ну, позвольте, это не мой юмор. Ну, ладно, ладно. А в чем разница? Да, вот мы, понимаете, мы упускаем такую возможность, да, порадовать умных слушателей.
3: И не агрессивных, что важно.
2: Да, именно поэтому и не агрессивных. Да, а так они идут там на... Если бы моя бабушка знала, сколько денег я сэкономил на ее похоронах, то она бы перевернулась в канаве FM 109.5. Да? И там было сказано, лучше всего такие шутки... Значит, лучше всего такие шутки заходят людям с высоким IQ и низким уровнем агрессии. А вот участники, как там сказано, которых черный юмор не рассмешил, в среднем набирали меньше баллов и чаще проявляли агрессивность. Но это как бы психологически это абсолютно понятно и оправдано, потому что, ну, собственно, тем, кому он кажется как бы там слишком, ой, не смешно, это слишком, ай, так нельзя шутить, ну, они просто подавляют в себе как бы эти все мысли и агрессию, да? А есть, знаете, есть даже те, кто, услышав черный юмор, они не просто не смеются, они вообще плачут. Там, я там услышав анекдот, там, не знаю, патологоанатом умер, но все равно поехал на работу, они просто ревут, потому что патологоанатома жалко. А услышав там, знаете, один раз там слышу такой, пьяный мужик, как бы, идет по рельсам в темноте, и вдруг, значит, его трамвай сбивает, отрезанная голова падает, катится по рельсам, останавливается и произносит, ничего себе, сходил за хлебушком.
3: Это тут, какой-то Булгаков.
2: Да, и тут просто это рыдают навзрыд, потому что это ужас. Ну, это окей. Черный юмор действительно, ну, я согласен с этим. У меня-то вопрос только в другом, и вопрос очень важный. Хорошо, черный юмор — это для людей с высоким IQ. А что считать черным юмором? Вот скажите мне, вот просто тест. Вот я слышал недавно такой, значит, где-то анекдот слышал, типа, короткий, типа... Значит, умер изобретатель Т-9. Земля ему пуховик. Это черный юмор. Потому что, смотрите, с одной стороны, это, ну, как бы про другое, но с другой стороны, кто-то умер. А вдруг он человек хороший? Может, у него дети остались?
3: Ну, все мы, в конце концов, как изобретатель
2: Т-9. Так вот, это черный юмор или нет?
3: Ну, такой, да,
2: с червоточинкой. Ну, тоже не совсем черный. Хорошо, и вот это классическое, там, тук-тук, кто там, твоя смерть, а не пошла бы ты в задницу. Так и запишем рак прямой кишки. Это черный юмор или медицинский? Потому что, смотрите, тут же медицинская тема, да?
3: Ну, но как... медицинский юмор весь черный. Там, он, это его принтер, вот он, мой любимый такой. Вот сидят два врача, выпивают, как бы, да? Один другому говорит, как же ты допустил смерть своего пациента? То он такой, ну ты понимаешь, мы не боги. У каждого врача есть свое маленькое кладбище. Валера, ты логопед!
2: Так это черный юмор, черный или нет? Ну хорошо, ладно, вот такой есть анекдот. Типа, там, у меня вот такое ощущение, что если я умру, то жена подойдет к гробу и скажет, специально умер, лишь бы ни хрена не делать. Смотрите, тут вроде как бы и смерть, да, но реально же никто не умер.
3: И жизнь.
2: Да. А вот смотрите, а вот еще вам усложню задачу. Вот тут совсем сложно. Значит, такой анекдот есть. Убийца был воспитанным человеком. Почему вы так решили? Ну, потому что все удары ножом были нанесены справа, а вилкой слева. И смотрите, ведь тут как бы вроде как бы смерть, да, убийство, но с другой стороны воспитание. Как бы анекдот воспитывает молодежь, как правильно держать столовые приборы.
3: Да, это а черный... шутки про карликов, это черный бред.
2: А смотря что с ними происходит.
3: Нет, смотрите, вот такой, например, там группа пьяных карликов устроила дебош в мини-баре.
2: И а кто умер?
3: Никто.
2: Так почему он черный? Ну,
3: вот я спрашиваю. Или такая, знаете, как называют карликов в военкомате? Маленький негодник.
2: Ну где тут?
3: Ну про карликов же.
2: А что?
3: Ну, да, если что. Ну просто люблю шутки про карликов. Просто, к слову, пришлось. Выговорился.
2: Там, конечно, ну ладно. Окей, хорошо. Ну, а вот это вот такое тоже слышу. Там типа, там слышал шутку про болезнь Паркинсона. Да, потрясная шутка. То есть, смотрите, вроде как бы шутка, на самом деле же так и есть. Вот это черный юмор или
3: это
2: нет?
3: Это черный юмор, потому что болезнь Паркинсона такая, ну, ужасная вещь, когда когда ты шутишь над ужасными вещами, как бы там, то это черный, да, юмор. Вот, ну, юмор все равно.
2: Ну, это же правда?
3: Ну, правда.
2: Понимаете, а вот для меня непонятно, вот что такое, я по-прежнему не понимаю, да, вот где вот граница черного, особенно вы меня запутали с этими карликами, окончательно, мне дали, вы сейчас подтвердили мои сомнения, нету границ, потому что, где, вы считаете, что про карликов это черный юмор,
3: уже, а я нет. Уже жалею, потому что, смотрите, вот пошутил про карликов и понимаю, что это было так низко.
2: Вот да. Да, шутка. Да. Просто на 300.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов 55 минут. Кремов уже привстал, надел свою прямоугольную тунику, подпоясанную на талии, скрепленную брошью на плечах. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, 5 минут, читаем сообщение, что там.
1: Ну, тут мы говорили о том, что вот у нас уже испытывают как бы беспилотные такси, испытывают их в том числе в таком, на такой территории, как Иннополис. И вот у нас есть свидетели этой экспании, то есть очевидцы, которые были там. А, кстати, я был в городе Иннополис. Это тут у нас под Казанью. И ездил там на беспилотном такси. Его там тестировали. Так вот, там на месте пассажира спереди почему-то всегда сидит какой-то мужик и контролирует беспилотника. Какой-то мужик.
0: А как какой-то мужик? Это контролер. И смотрите, какая разница.
1: Беспилота нет, а контролер есть.
0: Конечно, смотрите. Смотрите, таксиста больше нет. Есть контролер, это совсем другое дело.
1: Такси беспилотное?
0: Нет, беспилотное. Беспилотное. То есть, да, конечно, он также рассказывает, что он в 90-х там работал с Путиным, что у него там бизнес строительный. Все то же самое, но это же все-таки не таксист.
1: Ну, нет,
0: это
1: конечно, контролер. Нет. Технически это все реально беспилотное 100% такси.
0: Это, конечно, да, это, ну, и, ну согласитесь, контролером-то лучше ездить.
1: Ну, конечно, все под контролем.
0: Мне только, естественно, не нравится само слово контролер, потому что, знаете, какая-то, ну, такая плохая ассоциация.
1: Куратор.
0: Да, вот контролеры, те, кто заходит, тебя там, ну, проверяют билеты. Он еще тебя будет проверять, что... А куратор, ну, или как не куратор, а вот как вот...
2: Консультант.
1: Нейтрально, то есть, и очень емкое понятие.
0: Ну, как-то консультант, мне не нужен в такси консультант. Ну, вообще, конечно, ну, кто так сразу рискнет сесть совсем в беспилотник? Должен быть какой-то, хоть маленький. Маленький консультант, пускай, хорошо.
1: Маленький?
0: Ну, небольшой, пускай он, ладно, сидит не за рулем. Пускай хотя бы с тобой на заднем сиденье сидит, чтобы тебя как-то...
1: А как он будет тогда контролировать, что же спереди?
0: Ну, просто для спокойствия, чтобы сказал, вон там, туда-сюда, там, ну...
1: Ну, нужно ему приобнять тебя за плечи.
0: Нет, ну, для контроля, да, ну, да. Конечно.
1: А вот Семен пишет. Я, как работник доставки и такси в Санкт-Петербурге, уверяю вас, никакие беспилотники не заменят нас, живых людей, потому что с людьми можно ругаться, а беспилотник — это бездушный и спокойная железяка. Нет.
0: Ну, это ты зря так считаешь, чувак. На самом деле мы недооцениваем технический прогресс. Сегодня, да, на этом витке, на начальной его стадии, пока ругаться нельзя. Но я тебе уверяю, что беспилотник будет приспосабливать под нужды пассажиров. В частности, под ту, о которой ты говоришь. То есть сначала нельзя, а потом что? Ну, особенно если там будет пока консультант. С консультантом можно, да, там, можно втащить консультанту или этому куратору, или контролеру. Ну, слегка. Нет, смотрите, смотрите, контролер, он же все-таки... Если я, например, втащу таксисту, это плохо, он за рулем. А консультант-то не за рулем? Или...
1: Ну да, как бы он лицо неответственное, хоть и консультант.
0: Да, ну вот, можно, да. Вот пишет... Да, ну ладно, вот пишет... Сейчас. Вот пишет Оксана или Николай.
1: Простите?
0: Ну, это не моя интерпретация, это я читаю.
1: А, так, вы как бы не сомневаетесь.
0: Это он сомневается, это так называется. Человек, он пишет. И таксист может вам и по яичкам шарахнуть. Беспилотные машины не создают таких неприемлемых рисков. Я за беспилотные технологии против опасных. И таксист может вам и по яичкам шарахнуть. Знаешь, а вот я до этого сообщения, которое навело меня, конечно, на эти мысли, я считал, что вот если есть единственная профессия, представитель какой-то профессии, который не может тебя шарахнуть по яичкам, это таксист. Ну, хотя бы потому, что он сидит, и ты сидишь с ним как бы сбоку.
1: И пишет, скорее всего, Николай, если волнуется о яичках.
0: Да,
1: вряд ли Оксана. Разные Оксаны
0: вот
1: бывают.
0: А может быть, Николаю так шарахнули по яичкам, что он уже Оксана. Так, ну что, все, нет, давайте еще читаем.
1: Давайте.
0: Или позвоните этому Николаю.
1: Да уже не успеем. Почему мы выяснять Оксана, Николай? Это кучу времени угробим. Однажды ехала с таксистом, который мне всю дорогу рассказывал про вышки 5G и о чипировании через вакцинацию. Лучше уж на беспилотнике.
0: Я вот не понимаю, ну что за неблагодарный? Человек рассказывал, старался, просвещал, да?
1: Да.
0: Вот где его...
1: Причем за бесплатно.
0: Абсолютно.
1: Платишь только за поездку.
0: Они вот эти женщины, они готовы платить там за мастер-классы, за коучинг, деньги. А когда тебе просто бесплатно полезную информацию... Вот вы что знаете про вышку 5G? Много ли вы знаете?
1: Я все знаю.
0: На все? Ну, то есть, ну вы знаете? Ну, а если он всю дорогу рассказывал, значит, не 5 минут.
1: Какой-то инсайт у него есть.
0: Какую-то интересную информацию. Там, например, 5G что?
1: Ну, это 5G лучше, чем 6G.
0: Ну, хуже, чем...
1: Хуже, чем 4G.
0: Там, и у меня почти как... У вас, кстати, как сколько G?
1: У меня нет G.
0: Все, посмотри.
1: Как вообще? Вообще.
0: Кто-то, кто там рыгает?
1: А, это... Конечно, не рыгает. Это...
0: Да, это программный. Да, пришел. А когда приходит программный, нужно заканчивать. Да?
1: Все, да.
0: Все, товарищи дорогие. Не все только в одном единственном случае, если ты заходишь, подписываешься на мой телеграм-канал, он называется «Смотрите, кто заговорил», а так тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Колбасный цех на рекорде.

Как это сделать? Рассказываю. Заходим в группу рекордов ВКонтакте. Прямо сейчас там премьера часового видео с моего сета, снятого, кстати, между прочим, на 10 камер и дрон. Здесь в эфире мы слушаем аудиоверсию. Ну а для тех, кто хочет войти в матрицу максимально, видео ждет вас на стене нашей группы vk.com/record. Все туда. Так как это лайв с колбасного цеха, сегодня у нас в эфире будут максимально крутые треки. Погнали!

0: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
5: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
1: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
3: Колбасный цех. На рекорде.

0: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
1: Стань H2Oшником Рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. Российский избиратель меняется тихо, без деклараций, но неотвратимо. Это, пожалуй, самая недооцененная политическая новость последних лет. Социологи фиксируют устойчивый сдвиг. Люди все реже отдают голос за шумных говорунов и все чаще за тех, кто умеет решать конкретные задачи.
6: Как вы считаете, каким должен быть депутат?
7: Депутат должен быть честным, ответственным. И должен любить свой город.
8: По моему мнению, депутат должен быть, заботиться о городе, и стараться для населения, для нашего хоть как-то.
9: Ответственным, исполнительным.
10: В первую очередь ответственность. И думать о нас, о бюджетниках.
5: ЦИОМ зафиксировал эту тенденцию еще 10 лет назад. В образе идеального депутата избиратели на первое место ставили не харизму и не громкие обещания, а соответствие слов делу и ответственность за результат. Причина понятна. Когда рост цен беспокоит 59% граждан, а именно такую цифру фиксировали социологи в 2025 году, красивые лозунги с трибуны звучат как насмешка. Человек, у которого дрожает продуктовая корзина, не хочет слушать про великие цели. Он хочет депутата, который решает проблемы. Здесь, сейчас и для избирателя. Социологи выделяют три модели политика, которые сегодня реально востребованы. Первая – посредник. Он переводит запросы граждан во властное решение. Вторая – контролер. Не дает чиновникам забыть про обещания. Ну и, конечно, защитник. Отстаивает интересы конкретного округа, а не абстрактного народа. Итоги региональных кампаний прошлого года это подтверждают. Явка выросла в 17 из 20 губернаторских гонок. Никакого романтизма, только расчет. Люди идут на участки, как инвесторы, вкладывают голос и ждут отдачи. Поколение, пережившее несколько волн популизма, научилось отличать политика, который кричит громче всех, от того, кто тихо добился ремонта дороги, финансирования больницы, открытия завода, даже сочувствия не конвертируется в голоса. Можно долго ходить с перевязанной головой после драки с какими-нибудь мигрантами, собирать лайки и комментарии, но на выборах избиратель спросит у политика, не как ты себя чувствуешь после потасовки, а что ты сделал для меня, для нашего города, для региона. Избиратель повзрослел и стал требовательнее. И от этого политикам уже никуда не деться.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
12: Телефон рекламной службы 212-99.

MC Жан и DJ Riga. Кстати, на рейве «Колбасный цех Матрикс» мы вместе с MC Жаном его исполнили вживую. Вы это прямо сейчас, кстати, уже могли увидеть в видеоверсии с этого шоу, которое лежит в нашей группе рекорда ВКонтакте wiki.com/record. Обязательно ознакомьтесь. Спасибо огромное Диме Жану за то, что согласился выступить вместе со мной. Это было реально очень круто. Для меня это было очень эмоционально. Ну а мы с вами, друзья, услышимся на Радио Рекорд в рамках шоу «Колбасный цех» уже через неделю. Меня зовут DJ Балдин. Всем хорошего.

А сейчас давайте в течение 60 минут максимально мощно врываться на импровизированный танцпол и заряжаться нашей домашней, превращающейся в рекордную вечеринкой. Ну и, конечно, делать это всем вместе, одной большой рекордной семьей, здесь, на Радио Тусе, Рекорд Пати.

0: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Выгода до 600 тысяч рублей на «Джетур Дэшинг» в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой «Джетур Дэшинг» в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru, где у нас собрано огромное количество интернет-станций. Спойлер, их там более сотни, а потому добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки, благо такая опция имеется. Ну и, конечно, ищите интернет-радиостанцию Пати 24/7, ведь она является неким продолжением нашей радиовечеринки. Через полчасика расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Лав Шоу, а прямо сейчас давайте еще 30 минут потанцуем здесь, на радиовечеринке «Рекорд Пати».

0: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд-реклама. Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Дебал G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Дебал в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрана музыкальная танцевальная подборка. Там у нас записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба. Плюс ко всему, все очень свежее, special for you, друзья. А потому забегайте, добавляйте в избранное и подписывайтесь, в принципе-то, если еще не подписаны. Телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Далее про расписание я, Тим Вокс, никуда не убегая, напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Клаб Шоу. В следующем часе расскажу вам о свежих клубных треках. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и власти мне данны, я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе хочу поведать вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Но прежде чем мы стартанем, забегайте в мою телегу, называется она Team Vox, поболтаем за эфирно, обсудим те или иные треки из предыдущих эпизодов и из сегодняшнего выпуска тоже, кстати, который мы открываем релизом от британцев Free Jack, Lookout, который вышел 29 мая на лейбле Perfect Havoc, который, в свою очередь, продолжает набирать вокруг себя одних из самых востребованных артистов современной хаус-сцены. Free Jack уже давно закрепился среди постоянных резидентов каталога лейбла, а вот его музыка регулярно появляется в чартах и диджейских подборках. Для Perfect Havoc лейбла это еще один релиз в очень сильной серии весенних премьер. Итак, прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Free Jack. Look out!
0: Рекорд.

0: Бригадная. Трек называется Rhythm Check. Далее у нас релиз, который увидел свет 5 июня на собственном лейбле артиста Hyper Real и стал финальным синглом перед выходом его дебютного альбома Hyper Real. Интересно, что после многолетней работы в Melodic Techno и коллаборации с Анима, Кевин Деврайс и Камин Фат здесь Крис Авангарда уходит в более жесткую и клубную сторону звучания. Сам же артист называет трек одной из ключевых работ, формирующих концепцию будущего альбома. Итак, прямо сейчас в Record Club Show Крис Авангарда, Rhythm Check.
1: Record Club, Team Vox.

Me Be In Your Arms, Сони Фадера и Либиянка. Одна из самых заметных вокальных премьер последних недель. Let Me Be In Your Arms вышел 21 мая этого года на лейбле Солодку, который принадлежит самому Сони Фадера. В качестве вокалистки здесь выступила Либиянка, исполнительница мирового хита People. И вообще интересно, что после релиза трек сумел попасть в британские чарты и отметился в танцевальном чарте Великобритании, что для хаус-релиза сегодня уже серьезное достижение, как по мне так. Сони Фадера, Либиянка.

плохие артисты часто становятся открытиями сезона. За последний год Хаскель все чаще появляется в клубных подборках и профильных радиошоу, ну а его работы начинают получать внимание со стороны более крупных игроков индустрии. Балонга стала еще одним шагом в развитии проекта, ну и постепенно, в свою очередь, набирает обороты среди любителей современного хаос-звучания. Итак, прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Хаскель, Балонга.

Испанский продюсер постепенно формирует собственную аудиторию благодаря нестандартному подходу к хаус-музыке и активной работе с независимыми релизами. Для многих слушателей это может стать первым знакомством с артистом. Но внутри клубной сцены его имя появляется все чаще и чаще. Такие релизы обычно начинают свой путь через саппорты диджеев, тематические плейлисты, ну а уже потом добираются до более широкой аудитории. В принципе, прямо сейчас это и происходит. Итак, прямо сейчас Рауль Видал, What's Heaven, Bro? В Рекорд Клаб Шоу.

нашей музыкальной команде рекорда тоже будет очень приятно, потому что мы делаем для вас практически каждый день, проделываем мощную, большую музыкальную работу. Далее по расписанию. Сегодня четверг, а значит, в этой студии совсем скоро появится наша красотка Леди Вакс. Ее шоу In Between Trust. Меня в свою очередь зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Леди Вакс.
2: Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете первое танцевальное радио России «Рекорд». В студии с вами я, Леди Вакс. Как всегда, с четверга на пятницу ломаю бит, накручиваю бас. Сегодня у меня гостевой микс из солнечной Испании. Записан специально для «Рекорд Клаб» от одного из самых активных продюсеров и диджеев нового поколения. Диджей Sick Flow играет для вас в ближайший час в эфире.

Стоп. Вот и прилетел наш брейкбит-час. Хочу поблагодарить сегодняшнего гостя. Диджей Сикфлоу играл для вас один из самых ярких представителей новой волны брейкбита из Испании. А плейлист вы найдете в моем телеграм-канале Lady Wax Originals. Ну а также присоединяйтесь к телеге Радио Рекорд. Там всегда много чего происходит, в том числе мои миксы. Вы можете слушать 24 на 7, как у меня, так и на Радио Рекорд. Миксуя это с другими музыкальными направлениями. И позвольте, я тут немного забегая вперед, анонсирую мое выступление, которое пройдет 4 июля в Санкт-Петербурге, VK-Fest, сцена Радио Рекорд. Это будет что-то все еще в светлое время, но уже практически на закате. Я буду ждать вас, дамы и господа. Ну а так, ровно через неделю я, Lady Wax, опять же, тут, в это время, в этом месте,

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

Рекорд Клаб. Гвоздь. Пиратская станция.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главная драма.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0RTU-63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио «Рекорд Самара» в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

Чистый радиорекорд. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.